0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: И вот она, серединка недели, мы добрались до нее довольно быстро, вот только что буквально выбежали из нашей отпускной кроватки, а вот уже мы, как говорится, в полной рабочей обойме. Друзья, поднимаем вам настроение, Ксюша, Сеня и Тимон, это утреннее шоу с утра по радио.
1: Вот так, всем привет, поднимаем вам настроение, как всегда, и действительно уже третий день мы этим занимаемся, время летит невероятно, пролетят и эти ближайшие три часа, конечно же, так же быстро, так же бодро, так же ярко. И классная темка у нас для вас тоже есть, чтобы не только мы для вас работали, но и вы там чего-то поделали. Мозг надо с утра разминать. Итак, мы вчера обнаружили, что Челябинск станет не только культурной столицей, не только много еще какой, но и, конечно же, хороводной столицей 2026. Очень мне понравилась эта формулировка. Ну и классно, нужно уже копить вот эти какие-то челябинские ачивки. Это правильно. Ну и решили по этому поводу спросить вас. Самая неожиданная фраза в хороводе. Какая она? Это твоя фраза,
2: это ожидаемая.
0: Но она такая разминочная. Сейчас мы заведемся.
1: Хороводчикам тоже надо как-то разминаться.
0: Сейчас мы с девчонками заведемся, вы нас потом не выгоните из вашего хоровода, знаете.
1: Так начинался вот этот коллектив Бабкиной, да?
0: Опять.
1: Примерно, да. Сейчас мы заведемся, вы нас не выгоните. Они не выгнали до сих пор.
0: Ну и нас отсюда не выгнать. Мы ждем ваши комментарии в группе ВКонтакте, vk.com/radiochill, в ВК-канале и в канале в Телеграме. Вот так.
2: Во всех каналах, все. Мы любим каналы.
1: Да, каналы — это круто.
2: И а, мы кстати, любим... мы сейчас зайдем, а там 2К. Нет, уже не случилось чудо.
1: Нет, нет. Мы любим подписчиков. Вы... Да, вот. Поэтому давайте их будет тоже становиться больше. У вас есть ближайшие вот 3 часа на то, чтобы взять и подписаться на все наши каналы и везде написать. Тогда мы выберем одного из вас, самого активного, и вручим ему сертификат в лето о «Империя игр». Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше, бассейн внутри. 6 форматов. Бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 00 24, заходи на letotermy.rf.

0: возвращается с легендарным про маленького Ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Ну и давайте посмотрим, что есть интересного. В чем можно поучаствовать и во что ворваться.
3: Вот куда так. Едем?
2: Никуда не едем.
4: Ну, в хоровод 7 точно можно ворваться.
2: Да, мы это говорили, это будет. Но это вот на следующие выходные. И там по хороводим мощно, прямо в центре города. Недалеко от нас, кстати, на Театральной площади собираются хороводить. Мы хороводная столица. Об этом разговариваем сегодня. Но если вы еще думаете, как размяться перед хороводом и чем заняться в ближайшие выходные, то тоже есть. Мы никуда не поедем. Мы побежим. Мы же это так любим. Мы же такие любители этих проходов, пробегов. Есть ли здесь спортивная ходьба? Давайте врываться и смотреть. Итак, челябинцев приглашают принять участие в акции «Зобег».
3: Зообег или зобег?
2: Просто. Вот не зообег, а зобег. Зобег. Это акция для неграмотных бегунов, как я сначала подумал, но нет. Здесь после зо даже точка. Может быть, даже 30.бег. Надо посмотреть. Итак, все это 8 августа пройдет. Встреча для всех желающих состоится на площади у памятника Курчатову, сообщили в мэрии. Всем выдадут, ну, брендированную футболку, представляете? Это стоит того, чтобы сходить на мероприятие. Памятная медаль финишера, кстати, тоже будет. У нас только один вопрос, дадут ли ее прямо на старте или на финише. Потому что тогда не факт, что ее нам дадут, конечно. Там надо еще добраться до него. А, участие бесплатное, но количество мест ограничено. Нужно пройти регистрацию. Ссылка есть в канале администрации. Организаторы ждут бегунов в возрасте от 14 лет. Подготовят дистанции на 5 и на 10 километров. Все это через городской двор, поэтому вокруг будет живописно, будет свежий воздух, будет, я уверен, хорошая спортивная компания у вас там. И, если что, вас донесут, возможно, до финиша. Это наша надежда, если вдруг мы все-таки ворвемся.
3: Это наша надежда, отстаньте.
2: И поучаствуем, да. А ты думаешь, надежда тебя какая-то понесет?
3: А вдруг?
4: Да, это цитата хоровода Надежды Бабкиной. Он вот к этому.
2: Да, это наша надежда.
4: Не мы ее несем.
2: Несем, конечно, и крутим. Ну, что в хороводе делают? Какой там глагол
4: кстати,
2: подходит?
4: Почему Бабкина-то Кадышева?
3: Это не ко мне, на меня не смотри.
2: Не, ну у Кадышевой крутой хоровод. Это абсолютно точно. Но у Бабкина, наверное, тоже есть какой-то хоровод.
4: Не знаю.
3: Я думаю, они могут помериться хороводами.
2: Я думаю, там нормальный баттл может быть хороводный какой-то. Не только же вот эти рэп проводить, правильно? Итак, зобег. Давайте все-таки разбираться. Значит, к зоо это не имеет отношения. К зомби тоже не имеет отношения, как я подумал.
3: Зомбег.
2: Это беговой проект движения. Здоровое отечество. Вот так вот. Они, соответственно, сокращаются, да, ЗО. И поэтому зобег. Вот так они назывались. Такие креативные ребятки. Мы аббревиатурки тоже уважаем, поэтому вот дополнительный плюс-балл какой-то вам есть. Мероприятия проводят в разных городах страны, поэтому можно вот всей стране синхронизироваться. Каким-то образом мы это все в ближайшую, получается, субботу. Правильно? Правильно. 8 августа. Вот. Все детали можно найти на сайте проекта, поэтому зобег. Вводите, не ошибетесь, потому что это слово ребята придумали, поэтому это оно вас и отведет аккуратно на сайт этого проекта. Так что если любите активно проводить выходные, то вперед. Мы не факт, что поучаствуем, конечно.
3: Я точно не поучаствую.
2: Смотрю на лица соведущих и пока не вижу супер энтузиазма.
3: Да,
4: а ты всегда вот от нас ничего не видишь, ты только нас осуждаешь.
2: Вообще ни секунды не осуждаю.
4: Нападай, Маш. Потому что это
2: 0% осуждения, потому что меня тоже там не будет, скорее всего. По-честному давайте. Но вы приходите обязательно, там явно хорошая компашка соберется и вместе там побегаете. 10 километров максимум, даже этот марафон вас не заставит бежать 21. Фу, тут плевое дело.
3: Десяточка-то.
2: Десяточка, но на выходных, нормально.
5: На самом деле это очень много. Нафига.
2: Ну тут 5 есть, если что, если 10 вам много. Так 5, что 5, нормально.
3: Нормально. Да,
2: 5. Еще более или менее. За день можно преодолеть.
4: Да, конечно, я посмотрю на вас, конечно.
2: С утра выбежим и к вечеру вот где-то пятерочку мы, может быть, сделаем. Такой план у нас лично.
3: Ну что ж, план по эфиру у нас какой-то погодный дальше получается.
4: Ну, Сеня, ну, конечно, ну сидит, ждет, видишь, рвется в бег. В бой. Давай.
2: Погода.
4: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
6: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
2: Погода. Плюс 16. Прямо сейчас в центре Челябинска облачно с прояснением в течение дня, местами кратковременные дожди, слабый северо-западный ветер. Днем сегодня будет плюс 23-28.
1: Реклама на радио «Континенталь».
7: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
8: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
9: Застройщик ООО СЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
10: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
9: Не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
11: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
12: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неофита. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Я Самсонова Наталья Анатольевна, врач-невролог медицинского центра «Доктор Ост». Представляю вам новое решение для борьбы с хронической болью в спине – биоимплант с использованием вашей собственной жировой ткани. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 225-62-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Ау! Что же готовят нам звезды?
1: Ау! Мы перекликиваемся.
0: Мы же хоровод ведем сегодня, конечно. Да. А что же готовят нам этим днем звездочки? Давайте будем выяснять. Итак, начнем с барабанная дробь.
2: Начнем с
0: овнов. Успех будет зависеть от точности. Один хорошо продуманный шаг окажется полезнее десятка поспешных решений. Бейте в цель, барашки.
2: Йоу.
0: Ну, все как мы умеем. Давайте там, лучшие, порвите всех!
2: Продолжим с тельцы.
0: Извините, я вдохновилась своим тотемным животным, видимо. Кстати,
2: не спойлери.
0: А что, может, на канал куда-нибудь?
2: На канал, конечно.
0: Да? На какой?
2: Да на любой.
0: У нас теперь их десятки просто. Можно на Тимона Безлактозном, на Савушкина нижнее подчеркивание Лайв, на Радио Континенталь в ТГ, на Радио Континенталь ВК. Вот выбирай, куда. Сене на страницу просто бахнем.
2: Ну, интересно, если я вот уже сколько, получается, ничего не выкладывал на своем канале, а тут вдруг твое тотемное животное появляется.
1: Тотемное животное, мои соведущие. Зацените, ребята. Контент мощный.
0: Классно. В общем, мы подумаем. Чекайте везде.
2: Тем временем, тельцы, привычные дела могут принести неожиданное чувство удовлетворения. Цените силу постоянства.
1: Близнецы, звезды обещают благоприятный день для поиска новых знаний. Пополняйте запас идей сегодня.
0: Раки, доверие к близким людям поможет снять внутреннее напряжение. Не пытайтесь справиться совсем в одиночку.
2: Львята, окружающие будут внимательнее обычного прислушиваться к вашим словам. Используйте это мудро и деликатно.
0: Прям как мы, мудрые и деликатные.
1: Да, это прям наша характеристика. Девы, удачный момент у вас сегодня наступит тогда, когда вы перестанете искать какой-то идеальный вариант. Практичное решение окажется самым эффективным.
0: Ну, как всегда. Весы. Неожиданный поворот событий подтолкнет вас к полезному переосмыслению. Перемены приходят тогда, когда они нужны.
2: Скорпионы, ваша наблюдательность поможет вовремя заметить важную закономерность. Соединяйте отдельные факты.
1: Стрельцы, пора расширять личные горизонты. Позвольте себе выйти за пределы привычного круга интересов.
0: Угу, и вот они. Козерожки! Терпение принесет больше пользы, чем попытки ускорить события, так что доверяйте естественному ритму. Плывите по течению.
1: Нормально ложитесь спать, там нормально вставайте. Вот этот естественный ритм, да, который мы никогда не видели.
2: Водолеи, необычная идея заслуживает второго взгляда. Не отвергайте ее только потому, что она отличается от привычных решений.
1: Ну и вот мы добрались до рыб. Сегодня вас вдохновит красота обычного дня. Гармония рождается из внимания к настоящему. Находите смысл в простоте.
0: Сень, в смысле гармония?
1: В смысле гармония? Не может быть просто гармония.
0: Давай.
1: Может быть что?
0: Гармония! А жаль, мы Сивиль уже послушали в начале часа.
2: Эх ты ж.
1: Было дело, да.
0: Сейчас бы гармонию.
1: Гармонизировались немножко от нее уже, от ее голоса.
2: Что-то с гармонией послушаем. Любое есть у нас?
1: Что-нибудь под хоровод обязательно найдем подходящее.
0: Сегодня ждите в эфире. Ну и, конечно, чего еще стоит ждать? Повтор гороскопа в течение всего дня здесь на 104FM. Например, первый стартует уже в 11:45. А то я переживаю, вдруг вы пропустили свой знак зодиака. Конечно же, продолжайте чекать все наши соцсети, чтобы и тотемное животное увидеть, и комментарии оставить, и подарочки получить. Ну а самое-то главное, совет от звезд остается прежним. Его мы вам в прямом эфире озвучим. Нужно начинать свой день вместе с утра по радио.
3: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
4: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь август в «Планете Авто» получите льготу 25% на покупку семейного кроссовера «Теннет». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
1: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. В Сатке, Озерске, Снежинске и Златоусте – плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 26 тепла. В Миассе, Кыштыме, Южноуральске и Челябинске – плюс 24. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 10-15 выше 0, днем в четверг плюс 22-27.

0: Татаврия.
1: Кем вырастет ваш ребенок? Инженером? Журналистом? Главное, чтобы человеком. Образованным и культурным участником дорожного движения. Поддержите вступление ребенка в отряды юных инспекторов движения. Безопасность на дорогах – основа его будущего. Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр алтайский 499 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
3: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
4: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и АНО, дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий. 0+.

0: Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
2: ООО «Специализированный застройщик Aprify Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
4: На красивом, элегантном,
5: проходимом и компактном.
3: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
5: Семейный кроссовер «Джин-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 1 миллион 970 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Ой, ребятки, что за тему мы вам сегодня приготовили? Это просто какая-то потрясамба.
1: Ай, люли-люли, а не тема. Буквально такие у нас, да. Ну и потрясамба тоже, это наши танцы. Мы какие только сегодня не изобретаем.
0: Потому что мы обсуждаем некие хороводные дела, знаете. Придумываем фразу, которая как-то будет приколдесно звучать в хороводе или неожиданно вот так вот.
2: Так, у нас есть темка на канале в ВК. И не поверите, там есть и комментарии. Вот, например, Ксения спрашивает, кто украл моего мужа?
1: Это она просто спрашивает или это фраза в хороводе? Вы уточните. Если мы разыскиваем прямо, то у нас, да, у нас можно поискать. Мы знаем такие случаи, кстати, находили.
0: Какой-то where is my husband, может, послушаем?
1: Не исключено, да, не исключено.
2: Хорошо. Когда будут кормить? Александр спрашивает.
0: Вот, кстати, да.
1: У нас всегда такой вопрос с утра, когда мы приезжаем на работу, да. И никто нам на него не отвечает, потому
2: когда
1: что
2: и кто?
1: Никого нет вокруг, да. Одни-одинешеньки мы здесь. А, кто последний? За кем можно очередь занять в хоровод, ребят? Тут такой вопросик возник.
0: Внимание, секретный ритуал. Три круга и лимит пушкинской карты удваивается.
2: Ух ты.
0: С каждым кругом хоровода, прикиньте.
2: Это круто.
0: На рубль.
1: Да, хороводы, это же очень молодежно, да, мы понимаем. Там же все вот эти школьники и студенты врываются в них вечно. Почему нет? Тренд.
2: Так можно же разнообразить как-то, Арсений.
1: Надо, надо, обязательно.
2: Так, ТГ залетим. Подскажите, где бензин купить от Игоря?
1: Да, вот от Ивана тоже в ВК. Бензин еще есть, ребята? Вот тоже все врываются в этот сайт. Если где-то очередь, где-то много людей просто, значит, там где-то бенз недалеко.
2: А вот сейчас представьте себе. Тимон по левую руку, Сенька по правую. От тебя, Сень, кто-то еще по правую руку.
1: Тимон, у нас очень короткий хоровод из трех человек.
2: Нет, ну там еще, возможно, люди и так аккуратненько вопросят. На ВК-канал «Радио Континенталь» подписан?
1: Передай дальше.
2: А если найду?
1: Вот это все, да. А если найдет, что нет, то могут быть последствия. Поэтому все, что подписались, весь хоровод, давайте, по цепочке пошли.
2: Альбина задает хороший вопрос. Любите водить или вестись?
1: Это хороводный вопрос, да. Там получается две роли.
2: А вот вы что любите?
1: Мы очень любим водить, как ты знаешь. Но, как правило, все-таки веземся.
0: Но это не взаимно.
1: Да, у нас с вождением не взаимно, точно.
2: Понятно.
1: Чак-чак, будешь? Вот такой вопрос от Ксении поступил у нас здесь в группе. Я надеюсь, нам предлагают поесть. А вот не креатив опять этот воображаемый.
2: Что? Прости. Ты просто...
1: Просто голодный, да.
2: Понятно.
0: «Трудный ребенок» смотрели? Что-то меня тофнит.
1: Ой, вспомнил эту сцену прямо неприятно. Ставьте какие-то лайки, все, кто вспомнил эту сцену тоже. Там уж выбирайте подходящий смайл какой-то.
0: Я похожу с вами немного, то палки лыжный дом забыл, пишет Марат.
1: А, да, прикольно, надо же за что-то держаться, а тут руки как раз рядом всегда есть. Тоже круто, да, тоже вариант. Так, за проезд в хороводе передаем. Алена, вот организатора сразу видно такой, оп.

0: теплее.
1: Джанго. Его звали Джанго. Я вспомнил.
2: Джанго?
1: Да.
2: Я пытался вспомнить.
1: В конце фильма какого-то играла же эта песня. Я пытаюсь вспомнить какого.
2: А его освободили же, да, в конце фильма?
0: Там
1: вот, да, кого-то освобождали под эту... Под эту... Это не какой-то бой с тенью, нет?
3: Нет, точно нет.
1: Там-то нет, там-то... Ну, что-то вот кто-то шел, да, под эту песню прям вот...
0: А, бой с тенью, и да, правда, вот, представляешь, вот, ничего вот. Себе ты вспомнил.
1: Вспомнил, прикольно.
2: Ты загуглила, да, уже?
0: Я?
2: Да, или просто вспомнил.
0: А, загуглила, да.
1: Все, мы проверили, да.
0: Да.
2: Да, реально.
0: Ай, хорошая.
2: Такой молодой еще тренер молодежки там.
0: Это главный герой, который?
2: Да.
1: А, он потом станет. Никифоров, да, по-моему?
2: Никифоров.
1: Да, точно.
0: Класс.
1: Давно дело было.
0: А он еще с Максимом встречался.
2: Да? Реально?
0: Представляете?
1: Ничего себе.
0: Она ему посвятила песню, вот, одну из своих.
1: А он ей вот это, любовь бьет прямо в сердце, да? Она не похожа на Тайсона. Это про Максима,
0: но бьет гораздо сильнее.
1: Да.
0: И вот, лежа на полу, первый раз в жизни, тебе больше не хочется драться. Тру-дун-ту-ту-ту-ту-тун. Ничего себе вот это воспоминание. А, собственно, если вы тоже что-то вспомнили веселенькое, интересненькое, но связанное с хороводами... Неожиданно. То пишите ту самую неожиданную фразу в хороводе во все наши соцсети.
1: Это значит ВК и телеграм-канал. ВК даже в двойном экземпляре, это вы знаете. Ну а подарки у нас в единичном экземпляре. Это сертификат в лето о Империи игр.

0: Пустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье! Здесь за «только посмотреть» дарят скидку! Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей! Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик» 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
2: Добрый день! Меня зовут Савельев Никита Валерьевич. Я стоматолог-ортопед клиники Велладент. Красота начинается с улыбки. Она притягивает, очаровывает, делает вас ярче. Велладент, мы знаем, как создать красивую улыбку. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все для вашей красивой улыбки.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
4: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю, 8-351-248-68.
5: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
6: Телефон рекламной службы 72-39.

0: описание игр и регистрация на сайте mzgb.pro. ИП Дудукина, Ирина Геннадьевна.
1: По номеру 700 ровно, 104. Звоните, и будет вам счастье, чего уж там. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Как тебя зовут?
2: Антон.
3: Антон, как дела?
2: Да нормально, среда. Осталось 3 денька отработать. Отпуск
1: гражданный. Два.
0: Это тоже можно сказать.
1: Ну уже просто, ну смотрите, вы все живите, как я. Проснулись, денечек начался, значит уже все прошел.
0: Не, ну на работу приехали, отработали. Это уже факт. Все.
1: Да, я всегда так говорю. Все уже. Чего этот день-то считать, мы уже здесь. Самое же сложное сюда прийти, правильно?
2: Конечно.
1: Вот. Антон, на подсказку.
3: Просто согласился уже.
1: Так и правильно. Ну, это настоящий мужчина, Тимош, учись.
3: Ну, давай, лампу учусь.
0: Так, комплимент ты получил, Антон. А теперь давай по блюдам или не блюдам. Итак, напомню правила. У нас есть 3 слова. 2 из них съедобные, а 1 из них несъедобное. Тебе надо определить, какое же мы вот несъедобное положили, попытались тебя обмануть. Ты готов?
2: Готов.
0: Итак, кто первый у нас сегодня?
1: Можно немножко пропущу, потому что у меня сомнения имеются.
0: Давай. Давай, я тогда начну.
1: Ну давай. Нет, давайте я все-таки. Ну, ладно, давай.
0: Давай, будь решительнее.
1: Широко!
0: Широко, вот так вот. Или широко.
1: Широко!
3: Окей, а у меня анахорет.
0: А у меня кнокипот.
2: О, как!
1: Такие вот мы.
2: Больше на покемонов похоже, чем на блюдо.
0: Все 3, да, причем? Кнокипот, я вызываю тебя. Широко, помоги ему.
3: Анахарет.
0: Да, сила анахарета. Вперед.
2: Давайте выберем по моей старой доброй традиции Тимона. Как-то он мне уже помогал в этом деле.
0: Ты уверен, что это добрая традиция?
1: То, что старое, это факт, но...
0: Это мы поняли.
1: А хотя нет, там тогда Сеньку надо было выбирать, что-то странное.
0: Ну смотри, да.
3: Ну давайте, традиции нарушать нельзя, господа, знаете.
0: Итак.
3: Анахарет.
1: Так.
3: Это...
1: Так.
3: Некий... Отшельник или пустынник. Так называемый человек, который уединенно живет в пустынной местности, по возможности чуждается всякого общения с другими людьми. Вот так вот.
0: Но слушает с утра по радио.
1: Я, если бы не надо было работать. А у меня, кстати, тоже несъедобное, представляете? Мы сегодня всех обманули. Потому что широко. Это рыбные молоки.
0: А, вот такое неприятное.
1: Да. Очень японцы удобное, очень любят это блюдо за его мягкий вкус и обилие полезных микроэлементов. Там и витамины А, Д, фолиевая кислота, жирные кислоты, омега-3. Уах. В общем, готовится широко или широко из молок, семенных желез рыб, преимущественно трески или же лосося. Их, между прочим, обваливают в муке или панировочной смеси, обжаривают в масле, подают с луком паре или цитрусовым соком.
0: Сейчас вот помедленнее, мы же все собираемся готовить молоки.
1: Конечно.
0: Тимон вот записывает, да, это его любимое.
3: Зачем мне записывать, я это знаю.
0: А у меня, кстати, любимое тоже Тимона, представляете? Кнокипот — это немецкий суп, который обычно готовят в зимнее время. И на него, как на холодец, идет все, что осталось от свиньи. Вот эти вот самые суп-продуктики, наши любимые.
3: Спасибо, ребята, это мне выпуск.
0: Практически холодец, только растворенный. Все, вот такая вкуснятина.
3: Ну все, уйду в уединение, буду готовить вот это широко и...
1: Да. Пойди.
0: Кнокипот.
3: И кнокипот.
0: Да. Решайте сами, съедобно это или нет, но это блюдо. Это факт. Ну а наш слушатель с удовольствием отправляется на мозгобойню. Не знаешь, чем заняться вечером, приходи и ты туда каждую среду в 19.00. Собирай компанию друзей, участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрации в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске на сайте mzgb.pro. 16+, ИП Дудукина, Ирина Геннадьевна.
4: Знаешь, давно хотел тебе сказать... Ты...

0: Отвратительно.
1: Ой, Тимона замотала в хоровод, смотрите, в центр, вот в этот вот разминает там.
2: Второй час утреннего шоу с утра по радио. Хороводный, снег с дождемский, шикарный, просто великолепный, ушный. Самое главное, что сегодня мы собираем самые неожиданные фразы в этом самом хороводе.
1: Угу. Раз, два, три, запивай. Вот так вот. Что-то.
2: А что здесь неожиданно?
0: Запивает тут.
2: Что здесь неожиданного? Ответьте мне на вопрос. Все поют в хороводе.
1: Так. Ну нет, не все.
0: А в хороводе поют?
2: Как? Конечно.
1: Вообще-то нет.
2: Ну про себя.
1: Вообще не все поют про себя, Тимон. Это только твоя история. Только ты пытался с ней стрельнуть.
2: Моя история.
1: Даже в хороводе.
2: Как меня однажды затянуло в хороводе.
1: Вот как ты был близок к хиту, да? Вот с этой «Моя история». Моя история. Чуть-чуть.
2: Чуть-чуть баста на повороте.
1: Чуть-чуть, да, близко прошел.
0: 25 лет назад. Чуть-чуть прям разминулись буквально-таки.
1: Маленький рэпер был такой.
2: Ну а что вы хотите сказать? Я 8 лет не мог выстрелить.
0: Да ты и сейчас не можешь. Знаю, что там поменялось.
1: Бегал со своим игрушечным пистолетиком. Я сейчас выстрелю, сейчас
2: да
1: выстрелю.
2: Вечно кто-то у меня на пути, то Баста, то Леша Свик. Ну что происходит?
1: А сейчас мы, да, я правильно понимаю?
2: Нет, почему вы? Наоборот, мы же одним локомотивом двигаемся.
1: Мы, ребят, наоборот, мы один хоровод. Вот так.
0: Локомотивом?
2: Трактором, трактором, простите.
0: Спасибо.
1: Чем ты заставляешь нас двигаться? Фу. Не то, что мы хотим.
2: Я имел в виду, сами поняли, что мы в одной лодке. Мы одна команда, мы одна банда.
0: Кстати, про одну лодку я вам картинку сбрасывала уже сегодня. Скидывала.
2: Про лодку нет, только котика на троне адском.
0: Зачем ты про мое тотемное животное? Мы еще не показали ни на одном из каналов.
2: А, мы еще не показали, ну.
0: Да. На каком канале показать? Напишите нам, там забавно.
1: Ну там можно проспойлерить на самом деле, потому что главное, как это выглядит. На это надо смотреть.
0: Юлия пишет, кружок запишем. Это я чисто в хороводе где-то. Так, кружок записываем.
1: Ну а в хороводе идеально кружок писать, по идее.
0: Конечно.
1: Прям вписывается мощно. Желательно где-то с воздуха, если у кого-то очень длинная рука, вот так над хороводом прям. Тимон, врывайся.
0: Я вам денежку принес за квартиру за январь.
1: Ну это из времен хороводов что-то, да, такое как раз самое то.
2: Я с каждым днем понимаю, что я хочу Новый год. Все, мне надоело.
0: Я тоже.
2: Ну, осень давайте, вот сентябрь. Вот тепленький сентябрь.
0: Октябрь, такой, наверное. Он
2: октябрь?
0: Покрасивше будет.
2: Октябрь?
0: Конечно.
1: Не, там первый уже, снег должен же выпасть когда-нибудь. Вот
0: в ноябре.
1: Симпатичный.
2: Нет, первый снег я не люблю. Он быстро тает, это все такое, грязище.
0: Да. Но счастье есть от него все равно. Особенно, когда вот так открываешь глаза, там все белое, и ты... Все белое, мама, мама! А ты, оказывается, уже не с мамой живешь.
2: Да, давно уже.
1: И можно не в школу.
0: Плачешь, смотришь на снег, он тает, тебе еще хуже от этого.
1: И тебе не надо.
0: Ждем зиму.
1: Не надо в школу, но надо на работу.
0: Ой, еще хуже.
1: Ты осознаешь это, да.
2: Короче, ждем, получается, что? Сначала желтые листья.
0: Пощады. Да.
2: Вот эти вот красивые багряные. Вот эти вот, да. Ну, там день города как раз у нас будет еще.
0: Оу, ее.
2: Мощный сюрприз для вас обязательно приготовим.
0: Да.
2: Ну, а потом и зима, и день рождения вашего любимого утреннего шоу.
0: А у кого праздник?
2: У нас.
0: А, у «С утра по радио»?
2: Конечно.
0: Ничего себе. А сколько же нам будет лет?
2: 13.
0: Надо грозно сень. Сколько же нам будет лет?
2: 13.
0: О, 13. Красиво.
2: 13.
0: Самый страшный сезон. Вот это ужасно. Не делай так. Это пугает.
1: Самое пугающее всегда, да.
0: Ты лунтик снова,
2: да,
0: родился?
2: Да, кстати, там вот, вообще в одном шаге.
1: Это вот рядом с тем самым тотемным животным должен вот такой лунтик. 13! Вот этот. Все, мощно анонсировали тотемное животное. Давайте я также мощно анонсирую наши подарки. Через пару часов с ними расстанемся. Это сертификат в лето ООО «Империя Игр». Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 00 24. Заходи на letotermy.rf.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: кукол возвращается спектакль про маленького узлика.
1: С утра по радио о главном. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паривит».

0: Ну что, традиционно, во втором части утреннего шоу мы рассказываем спортивные какие-то новости, и почему бы не рассказать что-то такое современненькое из спорта, пока мы ждем большого хоккея и многих других больших сезонов. Киберспорт. У нас тоже там есть успехи, между прочим, у южноуральцев. И вот студенты ЮРГУ стали чемпионами всероссийского киберспортивного турнира по дисциплине. Как ты думаешь? В чем они могли всех накрутить?
1: Ну, какая-нибудь дота, да, наверное.
0: Ну, какая-нибудь дота, какая-нибудь два дота. Вот так тебе.
1: Вторая.
0: Ну, конечно, да. Кто уже в первую-то играет и помнит ее вообще? Дота 2, да. Ну, у нас Counter-Strike и Дота 2, конечно. Две наших вот этих главных дисциплины. Два слона, на которых держится наш киберспорт российский. И красавчики там всех накрутили. Вот так. Изи-катка буквально такие. На пути к золоту они встретили 82 команды. Именно столько приехали из 9 регионов страны. Но не проиграли ребята ни одного матча. Хотя были у них принципиальные соперники. Из Новосибирска приехала крутая команда, из Оренбурга, из Санкт-Петербурга и... И еще, как ты думаешь, какой крутой город киберспортивный?
1: Бурга или Нибурга?
0: Нет, Нибург.
1: Нибург?
0: На СК заканчивается.
1: На СК? Угу. Красноярск?
0: Еще варианты.
1: Новосибирск?
0: Это был уже, да. И, ну, Челябинск, конечно, еще одна команда из Челябинска. Кто еще? Кто еще может быть такой крутой, да?
2: Серьезно?
0: Да,
2: прям две команды?
0: Две команды, да. В итоге сборная ЮРГУ оказалась сильнее, но вот еще наши ребятки там были, и тоже они в призерах. И в 12 матчах не проиграли ни одного. Взяли золото турнира, вот такие красавчики. Инициатор...
2: Сень, ты почему не с ними-то? Я понять не могу.
0: Слушай, ну дота не совсем моя тема.
2: А что твоя тема?
0: Я очень давно не студент ЮРГУ. Вот так я скажу, я был когда-то им.
2: Ну найди, найди себя, Сень.
0: Ну прям давненько.
2: А во что бы ты смог играть?
0: Я? Ну, в StarCraft я играл долгое время. Но сейчас он не супер популярен.
1: А он не Warcraft назывался? Или это разные вещи?
0: Это разные. Сначала был Warcraft, потом StarCraft. Но это они же сделали, Blizzard тоже, да. Ну, как и Dota, собственно.
1: Все, что на крафт они сделали.
0: Dota тоже прямое отношение к этому всему имеет.
2: И бумагу?
1: И бумагу.
0: Накрафтили. Чего там. И еще много чего приятного, да. По словам организатора команды, Антон Жуков, если что, собрал коллективчик. Но победа не стала сюрпризом. Мы чемпионы, говорит. Ребята давние друзья, которые идеально чувствуют друг друга на виртуальной боевой арене. Регулярно тренируются вместе и оттачивают взаимные действия. И говорят, что главное — это просто получать удовольствие. Мы кайфуем от совместных сборов в клубах и от самих турниров, говорят. Ну так прямо как у нас, да? Любимая работа. Вот это все у ребят.
1: Да, как да.
2: Мы тоже кайфуем.
0: Но он говорит, это не просто развлечение. Киберспорт — серьезная штука, которая прокачивает реакцию, учит критически мыслить, быстро принимать решения в стрессовой ситуации. Вот, кстати, критиковать в Dota 2 умеют. Это сообщество там довольно тактичное.
1: Слушайте, все как в нашем шоу. Надо иметь быструю реакцию, потому что...
2: Критиковать.
0: И вокруг куча токсиков. Да, вот все как у нас прям. Кстати, вот к слову о нетоксиках. Родители кибератлетов полностью поддерживают увлечение своих детей. Как признаются сами студенты, дома они видят полное понимание. Родные обеими руками за, чтобы мы побеждали, ставили перед собой высокие цели и уверенно к ним шли. Хотя, куда они там идут? Максимум катятся на стуле. Вот. Но там надо...
2: Сень, ой, на тебя, конечно, проклятие сейчас.
0: Там надо серьезно побегать. На самом деле, он там пропотевает, что
2: ладно,
0: так, что...
2: Ладно, на тебя, может, даже на родственников ближайших.
0: Это в Доте любят. Фирменный знак, да. Но эти ребята, я вот почитал интервью, позитивные такие, приятные.
2: Да.
0: Когда ты побеждаешь в Доте, у тебя отличное настроение. Да, я понимаю. Там вот, когда проигрываешь, бывает некий негатив. Поэтому ребята, значит, с позитивом, а 81 команда из 9 регионов сейчас где-то в чатах.
2: Кого-то проклинает.
0: Кого-то проклинает, да. Но мы рады за наших спортсменов. Красавчики, что больше нам таких побед, в том числе и в киберспорте. Ну и ждем всяких других спортивных сезонов, да?
2: Вот очень ждем. Вот уже ходим, бродим, гуляем, грустим.
0: Вокруг арены, да? Ты ходишь?
2: Да. Буквально вчера там была.
0: Под песню «Максим» какую-нибудь или еще более грустная.
1: Месяц остался, ребятки, месяц.
2: Но все равно это очень много.
1: Ну, много, да. Хочется уже реально посидеть, хоккейчик посмотреть.
2: Уже бы предсезонка какая-то была бы. Уже бы кубок губернатора хоть что-нибудь. Сделайте нам, пожалуйста.
1: А не будет же его в этом году?
2: Не будет, я же тебе и говорю.
1: Но другая предсезонка есть. Сейчас скоро начнутся турниры.
2: Ну, мы ждем. Ждем. Там тигрики еще играть опять же будут.
1: Да, опять же.
2: А в этом году еще за Борис надо поболеть. Там же Логан Дэй.
0: Ох, дел много у нас на хоккейный сезон запланировано, конечно.
2: Вообще. Ой, Сень, у тебя еще, кстати, дела. Мы пошли мечтать о хоккее, а ты о погоде.
0: Погнали.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
4: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейд-ин, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки! С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Приложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Погода.
0: Прямо сейчас плюс 17 в центре Челябинска, облачно с прояснением в течение дня, местами возможны кратковременные дожди. Слабый северо-западный ветер, днем сегодня плюс 23-28.
3: Слушай лучшее.

0: всегда с тобой. Реклама на радио «Континенталь».
1: ТР «Каратник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТР «Каратник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
2: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
3: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-01-74.
4: Приложение ограничено, действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экосити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
6: Финесте!
5: Линейки, пеналы, тетради.
6: Финесте!
5: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
6: Финесте!
5: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
7: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
8: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки «Новоселом», торговый комплекс «Челси», Троицкий тракт 21, корпус 1. «Пиастрелла».
9: Чувствуйте себя уверенно в любых условиях. «Стэнк 500» – комфортный автомобиль с экономичным электромотором в городе и настоящий рамный внедорожник на природе. Все это объединилось в «Стэнк 500 Технопремиум». В наличии за 7 299 тысяч у официального дилера «Тэнк Регинес». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в «Регинес» на Каширинах 141А.
10: Просто не знаю, что делать. Варикоз, это ж сколько денег на лечение. Придется кредит брать.
11: Не спеши. Позвони в клинику профессора Алехина. Там цены на лечение нормальные, доступные.
12: Алло, здравствуйте, а это правда?
13: Правда. Приходите, поможем. Оплата будет на удобных для вас условиях.
14: Первая венозная клиника. 200-23-23. Челябинск. Комсомольский проспект 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до

0: 700-104, мы продолжаем играть, друзья. Давайте скорее набирайте нас для того, чтобы отгадать некий трек. Загадаем мы его с помощью некой, опять же, механики, собственно говоря, которую выберем вместе с вами. Так что скорее давайте набирайте нас, чтобы познакомиться уже и вот это влиться в беседу, вот этот хоровод эфирный уйти по полной программе.
1: Но в чем мы уверены, так это в наших подарках. Это сертификат в Midpoint. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек, кстати, свободный, значит прогноз погоды в Midpoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка, 18+, ООО «Джин».
2: И мы готовы встретиться с первым нашим хороводоводоведом, возможно. Доброе утро.
3: Меня, пожалуйста.
4: Доброе утро.
2: Ой, там заказ какой-то происходит?
4: Нет, все, ничего не происходит. Это же Ванечка.
2: Ванечка.
0: О, давненько не звонил, кстати.
4: Да, 1000 лет по мне не разговаривал.
0: С вами. Да, и на, здрасте. И на мероприятиях на наших не был тоже 1000 лет уже, да?
4: Наверное.
1: Тимон ведет журнал, да. Там все иночки карандашком выставлены, смотри.
4: Доставьте уже ручкой, господи,
0: что я.
4: Бог с ним, пусть буду отчислен.
0: Ну, не-не-не-не-не, отчислять мы тебя не будем, не переживай. Все хорошо.
4: Договорились. Но я все равно восстановлюсь, даже если отчислить.
1: У тебя есть шанс ворваться в семестр прямо сейчас. Мощно.
4: Ой, огонь, огонь.
2: Угу.
0: Ну
2: огонь!
0: Что ж, восстановленный Ванечка. Сейчас вместе с нами будет решать, что же мы кладем в нашу смузи-машину.
2: Давайте, давайте решать. У меня будет, во-первых, нужно же овощи или фрукты. Личи.
0: Почему мне в голову пришел топинамбур? Это что?
1: Не, ну можно. Но это ближе к овощу что-то такое.
0: Ну да, у меня топинамбур.
1: Топинамбур, неожиданно. Давайте тогда с топинамбура сельдерей. Вот так. Ну и личи тут затесалось. Выбирай.
4: Личи.
1: Личи. Забрасываем.
0: Только что вообще леча сказал.
1: Из этого получится леча, скорее всего, да, если сильно перемешать.
0: Так, ну что ж, механика готова. Мы, значит, взяли припев современной популярной песни и убрали из него все слова, оставив только глаголы.
2: Так, ну вот мы, как всегда, взяли что-то, натворили.
1: Мы подвижили, да. Подвижу,
2: а Ванечке,
1: да,
2: решай.
0: Ну, кстати, вообще не самая сложная механика, и песня довольно узнаваемая. Давайте, поехали. Значит, что осталось? Топчем, посмотри, чилим, прошу, включили. Топчем, посмотри, чилим, танцевать. Все.
1: Включили? Танцевать.
0: Танцевать.
1: Да, человек. Супер.
2: Кайф.
1: Итак, Ванечка, что это?
4: Да. Доброе утро.
1: Так.
0: Вот так вот пропускать занятия. Теорию не подтянул, все. Мы плывем.
1: Мат-часть.
4: Чилим.
1: Чилим, да.
0: Включили.
1: Значит, сначала топчет, а потом уже чилит.
0: Топчем.
2: Чилим.
1: Кто вот может так делать? Давай подумаем.
4: Да. А мне что надо угадать?
0: Песню.
1: Да, все лучше.
0: Лучше все.
1: В идеале все, лучше спеть вообще.
4: Ну, в общем...
2: В другой раз, да?
4: Если я все равно не отгадаю песню, я в любом случае очень рад вас всех слышать. Желаю вам хорошего дня и слушателям всем хорошего дня.
0: И твой вариант?
4: И у меня нет вариантов. Вот, поэтому давайте я освобожу эфир и пускай, дай бог, следующий.
0: Освободите эфир, пожалуйста,
2: быстрее. Очередь честно.
1: Отличного дня тебе, звони почаще, редко бываешь. Итак, я уверен,
2: взаимно.
1: Очень много у нас сейчас слушателей, которые угадали, потому что, ну, любимый трек.
0: Давайте, ну тут сейчас на скорость. 700-104, доброе утро.
2: Доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
5: Наталья.
2: Наталья, трек угадала?
5: Конечно, это наша любимая Гаязова, Санта Лючия.
2: Наша любимая Гаязова.
1: Ну, конечно, ну, Гаязова, кстати, не утаишь.
2: Я буду пить бедрами, двигать бедрами. А потом лови любимые лучи с утра до ночи.
0: Так, все, эфир освободили, сказал.
2: Тимурчик, сам просит.
1: Все, освободили для Санта-Лючии. Только пару слов скажу о подарках. Сертификат Midpoint, танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Все это 7 дней. В неделю не хватает только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка. 18+. О, джинс.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. В Сатке, Озерске, Снежинске и Златоусте – плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 26 тепла. В Миассе, Кыштыме, Южноуральске и Челябинске – плюс 24. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 10-15 выше 0, днем в четверг плюс 22-27.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Улыбка – это забота о себе, о своем здоровье и о своем будущем. Я – Рулькова Лариса Олеговна, стоматолог-хирург клиники Вэлла Дент. Иногда для красивой и здоровой улыбки требуется хирургическая помощь. Я делаю ее безопасной и комфортной. В Вэлла Дент мы используем современные методы лечения, безболезненные процедуры и внимательный подход. Все для вашей уверенности и комфорта. Позаботьтесь о своей улыбке, чтобы она радовала вас долгие годы. Вэлла Дент – с заботой о вашей улыбке.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Здравствуйте, меня зовут Вершинин Денис Леонидович. Я травматолог-ортопед клиники «Доктор Ост». Приглашаю вас на БИМАК-терапию. Это современный метод, который может помочь избежать операции по замене сустава. Запишитесь на бесплатную консультацию. 225-62-20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Выгодные цены в августе в «Светофоре». Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. «Светофор» – низким ценам зеленый свет.
9: Важнее в нашей жизни места нет, чем в нужный час доступный туалет. А в нем любой оценит это ясно, чтоб было чисто все и безопасно. И чтоб довольны оставались все мы, есть революционная система. Микробов больше можно не бояться. Они не могут с дезинфекцией сражаться. Система чистых и безопасных туалетов. Нажми, протри, садись.
10: Знает каждый выпускник, выбор правильный возник. В приемную комиссию бегу, чтоб поступить в ЮТУ.
11: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
12: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240-08-88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: сегодня ходит
1: шум.
0: Хоровод.
1: Пусть так не кипишуй, нет?
0: Нет, нет, нет. Другая темка. Там скорее типа что-то.
1: Вокруг шум, пусть так.
2: А ты же понимаешь, что советский цирк поешь, да? Почему-то? Зачем-то?
0: Кстати, вот, не знаю, да.
1: Странно. Спасибо тебе, Сень.
2: Откуда он взялся вообще у нас?
0: Остались
2: да.
0: вайбики со вчерашнего эфира.
2: Там, если что, мы вот про эту мелодию больше говорили.
0: Ну, а сегодня мы вводим хороводы и какую-то самую неожиданную фразу придумываем, которую можно там услышать.
2: Интересные правила от Екатерины здесь. Кто идет против солнца, тот моет казан. Правила хоровода. Вот так, понятно?
0: Теперь мы официально хороводоводы.
2: Да. И есть, соответственно, ученые, да, которые этим занимаются. Ксюш, напомни.
1: Хороводоводоведы.
2: Да, да. Очень важная профессия.
0: Получается, это хороводоводоведение.
2: Да, они знаете, кстати, что могут делать? Давайте найдем...
1: Водить хороводы?
2: Давайте найдем радиус хоровода. Вот Екатерина тоже предложила. Этим надо заниматься, да. Каким-то огромным циркулем просто.
0: Смотрите, реально неожиданная фраза от Екатерины. Это твой ребенок, познакомься. С прошлого года остался.
2: Типа держишь за ручку, да, какого-то малыша. Это твой, прикинь, вот так.
1: Сколько зубов у бобра? От Евгении вопрос.
0: Кстати,
1: у них, наверное, много.
2: У них два здоровенных
1: вот этих. На вид два, да.
2: Да, там еще много скрывается, я думаю. Что скрывает бобер?
1: Я уверена, что да, там бобриных зубов много. Сколько?
0: У бобра 20 зубов, включая 4 мощных резца и 16 коренных.
1: Пожалуйста.
2: Ну да,
1: их же 4. А мы знали.
2: 2 сверху, 2 снизу, логично.
0: Они растут по 0,5 сантиметра в месяц, обалдеть, представляете?
1: Они что, всю жизнь растут?
0: Я не знаю.
2: Ну, тогда пожилые бобры были бы просто какими-то... Они не могли бы грызть. Сходились бы где-то эти зубы. Зато всегда была бы улыбка.
0: Сколько лет растут зубы у
1: бобров? Да.
2: Так, ты пока выясняй. Значит, тут выясняют, а где Кадышева, ребят? Ну вот, хоровод водят. Не понимаю, как до нее дойти? Это надо пройти все хороводы страны. Просто дойти до босса.
0: Непрерывно в течение всей жизни...
2: А, я понял, они их постоянно стачивают
0: стирают,
2: об дерево.
0: Стирают,
1: да,
0: это,
1: точно.
0: Точно, да.
2: Топчик.
1: Здравствуйте, я консультант компании Арифлейм от Эльвиры.
2: Мы консультанты по бобрам, если что. Можем всегда дать консультацию свою.
0: Кайфуем, сегодня мы с тобой кайфуем.
2: Вот любовь присоединяется, закружи меня до кайфа, говорит в этом самом караоке.
0: Я опять тебя целую.
2: Я прошу вашей руки. Нет, не только руки. Вот так вот хоровод развивается как-то бурно там у людей.
0: Там за что ухватишься, как говорится.
2: Это хоровод.
1: Так, да. Давайте в другую сторону, а то у меня одно плечо загорело.
2: Ну, кстати, да, там же тоже такой, как это, есть загар водителя, это загар хороводчика какой-то.
1: Да-да-да.
0: Типа, с одной стороны, тень.
2: Ну, если ты рядом со зданием. Вот у нас вот будут у драмтеатра хороводить. Он, наверное, будет отбрасывать тень на часть хоровода. А он же тоже круглый, кстати. Наш театр драмы.
1: Ой, прям буквально заговор какой-то.
2: Заговор кругов.
1: Цирк уехал, хоровод остался. Вот Игорь вчерашнюю тему вспоминает.
0: Пожалуйста. А мы точно дойдем до Твери?
2: Хороший вопрос, да. Там хоровод может довести до разного вас. Будьте осторожны, не только до Твери.
0: Ну и присылайте ваши самые неожиданные фразы, которые можно услышать в хороводе, к нам в группу ВКонтакте vk.com/radiochill и в телеграм-канал Радио Континенталь.
2: Мы продолжаем везде бороться за сертификат в лето о Империи игр.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю, 8-351-248-68.
1: В ЖК «Шишкин» легко начать...
2: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
5: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК – технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
6: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
7: Не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
8: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
9: И в августе Geely стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Geely City Ray за 2 миллиона 490 тысяч рублей.
8: Geely Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
10: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: 700-100 и 4. Номер прежний, а звук новенький. Второй эфир подряд всего лишь у нас. Такой свеженький еще. Вот так вот делает из скорлупы, вылупляется.
1: Как мы после отпуска, свеженькие еще такие.
0: Да, неотгаданный звучок. Ждет вас, ребятки. Самое главное, звоните скорее, отгадывайте его и забирайте подарки.
2: Две бутыли и два сертификата от ООО Национальной водной компании «Ниагара». Ну и я напомню, лето-то в разгаре. Самое время выбраться на природу. Готовьтесь к пикнику вместе с Ниагарой. В фирменных магазинах есть все, что нужно. Качественный уголь для мангала, надежный розжиг, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе. И, конечно, не забудьте про освежающую воду Ниагара и ароматный чай. Собирайтесь, зовите друзей.

0: параллель там.
1: Хорошо, что вы на это посеяли. Звук подсыпал. Надо угадать, что это за звук. Это молотком забивают гвозди.
0: Молотком забивают гвозди.
2: Засчитано и неверно.
0: Нет, конечно. Едем дальше. 700, 100 и 4. Доброе.
3: Пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим.
0: Мы угадали, что это за звук. Это вот когда телефон подносишь близко к колонке, да?
2: Некий фидбэк, да, произошел у нас.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Как тебя зовут?
4: Любовь.
3: Любовь, как настроение?
4: Отлично.
3: Чем занимаешься?
4: А вот с ребенком в поликлинику едем.
3: А что случилось?
4: Не, мы на физиопроцедуру.
3: О, все хорошо. Здорово.
0: Физиопроцедуры. Что-то на физику там.
2: Ну да, ты не разбираешься. Не на химию, главное, и ладно. Ну, нормально. Мы не любим эти предметы. Сложные, сильно.
0: Так, любой звук надо повторить или дашь версию?
4: Да.
3: Да, повторите.
4: Сварочный аппарат.
2: Какой аппарат?
4: Сварочный аппарат.
2: А, сварочный.
4: Ну, сваркой.
2: Да знаем, ну, конечно. Мы разбираемся, да.
3: Да.
2: Нет, это не он.
0: Не сварочный, да. И не сжарочный.
3: И не аппарат.
2: Так, хватит. Версии всякие разбивать. Доброе утро.
0: Привет, привет.
5: Добренькое утро.
0: Как тебя зовут?
5: Дмитрий.
0: Дмитрий, как дела?
5: Отлично, завтракаю.
3: Приятного аппетита, Дмитрий. Где завтракаешь?
5: Спасибо. Дома.
0: Что там у тебя вкусненького?
5: Омлетик хорошенький, бутербродики.
0: Так, сразу вопрос. Хорошесть омлета как определяется?
5: По высоте, по пышности, по всему такому.
2: Шарит. За омлет.
3: А Дмитрий сам готовил?
5: Жена.
3: Ага.
0: Ну, значит, хороший.
3: Нет, только хотел сказать, он что оценивает? Это что это такое? Оценивают только то, что сами делают. А то, что жена приготовила априори вкусно, правильно?
0: Да.
3: Вот, молодцы. Так, ну что там со звуком у нас? Давайте выяснять.
5: Слушайте, мне кажется, это вот гвоздодером гвозди выдергивает, такой скрип идет.
3: Да что такое?
0: Да как же ж так же, что ж.
2: Жена же подсказала, да? Нет, это, наверное, сам знает. Ну что, правильно.
3: Вы же сказали, что не угадают.
2: А они взяли, угадали, вот.
0: Я не знаю, но Сенька сказал несложное. Для меня сложно, я гвоздодером ничего никогда не делал.
3: Я тоже.
2: Да, этим мы от вас отличаемся, видимо. Если ты один раз это делал гвоздодером, ты не забудешь этот звук.
0: Никогда!
2: Это факт. Ну что, с удовольствием отправляем вам к омлетику вкусному две бутыли от ООО «Национальной водной компании Ниагара» и еще и два сертификата. Я напомню, что лето в разгаре, самое время выбраться на природу. Подготовьтесь к пикнику вместе с Ниагарой. В фирменных магазинах есть все, что нужно. Качественный уголь для мангала, надежный рожек, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе. Конечно, не забудьте про освежающую воду Ниагара и ароматный чай. Собирайтесь, зовите друзей и вперед, навстречу приключениям. Ниагара!

0: Челябинске 9 часов.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Третий мощный час утреннего шоу с утра по радио. Не пропускайте его ни в коем случае для того, чтобы зарядиться бодростью на весь день.
1: Нельзя. Ни в коем случае нас пропускать вообще нельзя.
0: Да.
1: Но если только мы не помеха справа. Да, ребят?
2: Да. А, кстати, для хоровода это правило работает, интересно. Типа, пропускаешь только человека справа.
1: Слева, в хороводе нет случае. Правил. Первое правило хоровода.
2: Никому не говори, во-первых. И нет правил никаких, конечно.
1: Да, кайф. Так, что мы сегодня придумываем? Мы придумываем самую неожиданную фразу в этом самом хороводе и заходим в наш ТГ-канал. Там сегодня, кстати, комментов. Ну, ой, крысы пляшут.
0: Ой, все. Пошла крысятина.
2: Ну, кайф, да. Я тоже как раз сюда забежал. И вовремя, как оказалось.
1: Крыски уже танцуют. Так, Евгения пишет, лысина — это полянка, вытоптанная хороводом.
2: Какая мысль глубокая.
1: Глубоко, да.
2: Прикольно, да.
0: Ну, это про озерцо, да, имеется в виду?
2: Ну, вот это вот, да. Еще пару кругов, и Wi-Fi заработает. Все нормально, ребят, продолжаем. Активнее.
1: Морковка делится событием, значит, купил наушники себе, получается. Лайк этому событию ставим. Мы в курсе вообще всего, что происходит у наших слушателей.
2: Мы одобряем все, с помощью чего нас можно слушать. Еще лучше, еще качественнее.
0: Так,
2: поэтому
0: Сень,
2: мы
0: ты
2: рады.
0: Как специалист по вот этим всем китайско-корейским всем брендам, Huawei хорошие наушники?
2: Ну, нормально, да. Надо посмотреть сейчас. Заценим. А как мы там звучим? Скажите, хорошо или нет? Если да, то это
1: супер
2: наушники.
1: Мы везде нет, там дело не в наушниках. Альбина задает очень странный вопрос. Кравцов или Радулов?
0: Конечно же,
1: Радулов. Шабанов.
2: Не хочется из этого выбирать, да, прям скажем.
1: Так.
2: К слову о выборе, о сложном. Вот Ксения правильно говорит. А это континентальный хоровод или мне дальше идти? Вот это подход, да. Мы такое любим.
1: Не держи за руку, я брезгую, Людмила пишет.
0: Это тоже
1: мы. Это чисто я в хороводе.
2: Причем слово хорошее, брезгую. Такое тоже хороводческое. Прямо оттуда. Где-то рядом с холопами лежит, мне кажется,
1: с
2: на
1: вами?
2: Полочке. Вот, вот, вот.
0: А ты думаешь, прям все они водили хороводы, да?
2: Холопы?
0: Холопы.
1: А, о, да.
2: Да, несколько раз в год их отпускали, и они водили хороводы. Это и был праздник на Руси, понимаешь? В этом и смысл.
0: А, я думал, пока все, типа, водили хороводы, они водили лошадей и куда-нибудь там вычесывали.
1: Куда?
0: Конюшню, куда их.
2: Если ты накосячил, тогда да, тогда и такое могло быть. Не пустили.
1: Вспоминай, что еще было у вас.
2: Да что еще там у вас?
1: Иван пишет: еще 104 круга. Это мы одобряем.
2: Во, хорошо.
1: О, кто в желтом, выходим с хоровода, Иван пишет. Да что ж такое? Он будто что-то знает.
2: Будто про нас, да.
1: Чувствую, да. Простите, я, кстати, я предала вас всех.
0: Что такое?
1: У меня желтый костюм. Простите, я не знаю, как
2: так,
1: это вышло.
2: Подожди.
0: Нет, он же не желтый.
2: Подожди. Костюм кого?
1: Вот. Нет, просто костюм.
2: Пикачу? Мы же хотели просто костюм Пикачу. Может, ты нашла и купила. Тогда одобряем, нормально. Но если что-то другое, то нет, наверное.
1: Представляете, нет.
2: Нет.
1: Нет. Пришлось таки...
0: Я не представляю тебя в желтом костюме.
1: А ты
0: совсем.
1: Надо сторис мои смотреть.
2: Ну, приходи завтра. Мы тут что, в сторис хотим?
1: Нет, ну
2: мы
1: уж
2: хотим
1: давайте...
2: лично насладиться вот этим всем.
1: Нет, ну все-таки на работу-то нет. Это вообще как-то... Меня не поймут, наверное.
2: Думаешь?
1: Ну я вечно хожу тут, кричу, а ну убрали все желтое. И сама в желтом приду.
2: Так ради этого же все было, чтобы эффектно появиться в какой-то момент.
0: Да, у нас на работе даже ребята специально выковыривают желток вот этот вот из своих яичниц.
2: Ой, ну столько яичниц на работе вечно придут, нажарят тут, конечно.
0: Чисто на белках двигаемся.
1: На белках.
0: Да.
1: На белках мы втроем точно двигаемся.
2: Бывает.
1: И двигаемся мы, кстати, в сторону новостей, потом в сторону нового трека, после игры и, конечно же, подведения итогов. Все это планы на наши ближайшие 50 минут. Чтобы выбрать победителя, нам нужно много-много вариантов. Нужны креативные варианты. Отправляйте их нам во все наши соцсети.
2: Ну и тогда заберете сертификат в лето ООО «Империя игр». Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн есть у них прямо на крыше. Бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24. Заходи на letotermy.rf.
3: Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.

0: сцену театра «Кукол» возвращается спектакль про маленького Ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Я вас поздравляю, господа. Мы дожили до этого дня. Когда? Краснокнижному.
3: Среда. А нет, не такое.
2: Не совсем, да, не совсем. Мы празднуем среду.
4: Не только ее, давай так.
2: Краснокнижному журавлю из Челябинского зоопарка исполнилось 20 лет.
4: Красавчик.
2: Самка даурского журавля по кличке Жура.
4: Красавица, простите.
2: Без выли, просто Жура. Отметила свое 20-летие, пожалуйста. Как уточняют зоологи, это средний возраст для таких птиц. Все. Сейчас вот это вот кризис среднего возраста начнется. Да как, чего я добилась за 20 лет в этом зоопарке?
4: Да там еще 25, журавль, ягодка опять.
2: Это потом уже.
4: Все будет, я думаю, нормально.
2: Значит, в подарок...
4: Подожди, ну они журавля назвали Жура, серьезно.
2: Жура?
4: Ну надо было же с нами, ребят, проконсультироваться.
3: Ну покреативить, конечно.
4: Ну не забывайте, да, в следующий раз
2: 20
4: пишите.
2: 20 лет назад.
4: Мы вкинем темку. Да. Только поэтому ее так зовут. Извини.
2: Конечно, конечно.
4: Вот, мы старались.
2: Значит, в подарок. Жури привезли корзинку копошилку.
4: Копошилку? Наша любимая. На маркетплейсе на каком-то заказываешь эти бесполезные штуки. Копошилка? Прикольно, надо взять. Что это?
2: А также, да я не знаю, что это корзина, которую надо копошить.
4: Обязательно надо, причем каждый день, смотри.
2: Но самое важное, что ей приготовили вместо именинного торта праздничное блюдо из овощей, ягод и червячков, которые можно употреблять в пищу журавлям.
3: Красота.
2: Но выглядит как такое пирожное какое-то. Там сверху арбузик какой-то там, посерединке что-то непонятное.
4: А червячки вместо свечек, типа, да, вот так вставлены 20 штук.
2: Червяков, походу, она сразу захавала, потому что вообще их не видно.
4: Может, они внутри. Самая вкуснятина.
2: А внутри нее.
4: Сильно довольная по лицу, да, уже? Журавлина, вот эта
2: журавлина. Да,
4: наверное, так красивее.
2: Так, ну все, поздравляем. Счастья, радости желаем получить.
4: Еще раз, да, поздравляем, все. Конечно.
3: Круто.
4: Конечно.
3: Ура!
4: Что еще у нас интересного?
2: Вы еще не знаете о том, что инспекторы национального парка Таганай заметили в лесах рядовку репоногую.
4: Да ладно! Она шла к журавлю на день рождения. Я все понял, да. Но заблудилась где-то в наших лесах. Это же птица?
2: Это гриб.
4: Это гриб.
3: Он был предназначен для праздника.
4: Да, наверное, пришлось готовить что-то другое.
2: И, между прочим, это необычный гриб, это предвестник осени, на секундочку.
3: Ого.
4: Такие, да. Мы хотели подарить тебе рядовку, но она не дошла, поэтому копошилка.
2: Но она гриб. Да. Значит, грибочек имеет легкий приятный аромат моющего средства.
4: Кайф какой. Вот это хорошо звучит, да.
3: Приятный, а про копошилку приятный. Так никто не говорил.
4: Как пахнет копошилка,
3: как
4: ребят.
3: Как пахнет копошилка.
4: Если вы знаете,
2: смотри,
4: пишите нам.
3: Жура, напиши нам.
4: Жура, ждем обязательно.
2: Обычно этот гриб появляется ближе к осени, но в этом году вылез в самом начале августа. Интересно,
3: очень
2: что...
3: близко.
2: Осень, кстати, очень близко, ребят. Если вы по утрам не ходите по улицам.
3: Вот. А до Нового года осталось 148 дней.
2: Между прочим.
3: Я чувствую.
2: Интересно, что раньше грибок считали разновидностью вонючих поганок и называли рядовкой мыльной. Но микологи нашли несколько отличительных признаков.
4: Но микологи вступились за него и отвоевали ему другое название.
2: Добавив название слова репонога, между прочим, за сходство с аналогичным корнеплодом и нежно-розовый цвет утолщенной ножки.
4: Я что хочу сказать, микологи, если меня будут обижать, не вступайте за меня, пожалуйста. Вот, так себе, вот это репоногая.
2: Ну да, Сень, ты пока вонючий, как пока. Вот. Прости.
3: Угу. Неприятно, наверное, ему было. Нет?
2: Хотя бы откуда этот приятный аромат моющего средства? Подожди.
4: А, вот кто-то принес гриб с собой, да, видимо. Сейчас будем искать, кто притащил.
3: Освежающий там
4: был. Кто был в лесу с утра, да.
2: Между прочим, можно употреблять в пищу этот самый гриб, но вкус своеобразный.
4: Ну,
3: освежающего средства.
4: Как у моющего средства, наверное, да. Не стоит. Опасно.
2: Ну вот, главное, не спутайте с рядовкой тонконогой, с банно-прачечным ароматом. Ее есть нельзя.
3: Что?
4: Как будто это поближе к телу, нет? Что-то такое, баня, вот это.
2: Там надо отличать, вот смотрите, если чувствуете моющее средство, можно, можно.
3: А как?
2: Конечно, заесть.
3: Ну, так, ладно.
2: Но если баней пахнуло...
4: Идешь по лесу и думаешь, мне вот в сторону рядов китонконогой надо. И тут бани как раз пахнуло, и ты туда прямо. Идеально.
3: Но есть это нельзя, если не
2: ни в коем случае. Она токсична, как мы.
4: Ну, как и баня. Не надо есть баню. Надо по-другому это все использовать.
3: А моющее средство, пожалуйста, да, Сень?
4: Нет, нет. Тоже не рекомендуем употреблять.
3: Ну, кстати, есть моющие средства, ну, которые для овощей и фруктов, то их, наверное, чуть-чуть, если можно.
4: Капельку.
3: Ну, да.
2: Лучше смывать, конечно.
3: Ну, безусловно.
2: Максимально, да. Так, ну что, обсудили флору, обсудили фауну, собственно говоря. Обсудим и...
3: Погоду.
2: Погоду.
3: Неожиданно.
1: Погода.
4: Плюс 19. Тем временем в центре Челябинска. Переменная облачность в течение дня, преимущественно без осадков, небольшой северо-западный ветер. Днем сегодня плюс 23, 28.

0: Привет, показывай новую квартиру.
1: С удовольствием. А вы когда переезжать будете?
0: Саша уже 5. Хотим квартиру побольше. Цены растут, маткапитала не хватает.
2: В Вишневой Горке хватит на трехкомнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
3: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Эко-Сити». Ипотека ПАО «Сбербанк». Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте nastrochka.com.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Добрый день. Меня зовут Евгений Валерьевич Кудряшов. Я стоматолог-ортопед в клинике «Валадент» на Бейвеле. Любая коронка или мост участвуют в распределении жевательной нагрузки. Если биомеханика нарушена, со временем могут появляться сколы, трещины и даже боли в височно-нижнечелюстном суставе. Поэтому перед протезированием мы анализируем высоту прикуса, равномерность контактов зубов, движение нижней челюсти и нагрузку на опорные зубы. В клинике «Валадент» такой подход позволяет создать конструкцию, которая работает правильно.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Пропустите! Мне только посмотреть!
8: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
9: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
10: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
11: Финесте!
10: Линейки, пеналы, тетради.
11: Финесте!
10: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
11: Финесте!
10: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
12: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: говорит, решай, хит или не хит.
1: Ну, чего вам говорить, вы сами все знаете. Сейчас мы поставим для вас новинку, а вы в соцсетях Радио Континенталь должны написать, хит это или не хит. Вообще, стоит ли ее слушать на волнах нашего радио? И тем более важное решение нужно принять. Достойна ли она попадания в хит коням? Вот так.
2: Да, мы тут собираем урожай хитов, которые пару недель пропускали мы из-за нашего отпуска, и теперь их довольно много. Вот тоже недельки полторы назад человек дропнул трек, а мы все еще его и не слышали даже.
1: Так.
2: И это человек, у которого были хиты, но давненько уже. Тим Белорусских. Вот кого мы не слышали, да. И от кого мы всегда ждем какой-нибудь хорошей песенки. Вот хотим, чтобы человечек опять стрельнул.
3: Ну, хорошенькая песенка у него была, вот «Витаминка» хорошая была, «Кеды», да? Вот хорошая была, мне еще очень нравилась одна.
1: Окей.
3: «Мы просто играем в жизнь». Вот. А что сейчас? Сейчас у него одни мысли.
2: Да, на уме.
3: Ну, так называется песня, да, мысли. Давайте слушать и давайте писать ваш вердикт. Хит или не хит?

0: Ну что, вот такая новиночка у нас от Тим Белорусских. Как вам его мысли? Давайте поглядим в наших телеграм-каналах и каналах ВК, конечно же, тоже.
1: Давайте. Канал ВК. Заходим туда и глядим, что там пишут по поводу трека. Ничего.
0: Ну вот.
1: Да, только комментарии по темке.
0: Да, Тим Белорусских поделился мыслями. Вы тоже должны делиться мыслями.
2: Ну как-то вот. Ничего, есть же вот сообщение в ТГшке в нашей.
1: Нет, так я говорю про канал ВК.
2: А, канал ВК, ну понятно.
1: Что ж ты вот не слушаешь сначала, а потом начинаешь.
0: Потому что мало мыслей, наверное.
2: Зато их много у наших слушателей. Например, Альбина написала однообразно. Ну так, послушать чисто не хит. На раз она имела в виду, скорее всего. А Морковка написала: в общем, потоки музыки норм, но не на повтор, конечно же. И не хит от Кавасаки есть еще.
1: Ну вот у меня будто бы тоже много вопросов к этому треку.
0: А мне кажется, этот трек как раз вот для повтора, в плане того, что для переслушивания. Я вот его вчера первый раз послушал, потом такой второй, потом такой третий. И вот с третьего раз слушал, надо сказать, он мне стал сильно больше нравиться с каждым разом.
2: Хочешь сказать, добавился в плейлист?
0: Да, добавил, между прочим.
2: Реально?
0: Ну да, ну я, может, удалю потом. Надоест, сегодня проверю. Надо полирнуть.
2: Можно удалять?
1: Конечно.
0: И даже свои треки можно удалять, я тебе так скажу.
1: Даже нужно некоторые.
0: Которые нужно.
2: Чтоб потом всякие Ксюши Савушкины не переслушивали.
1: Я его скачала. Я заставила скачать тебя, Сень, да, по-моему?
0: Ну, мы выкачали его. Мы записали на диск, чтобы он был у нас на отдельном носителе, чтобы ты не смог его удалить.
1: Миша!
2: Это так классный трек. Нам другие надо, конечно, поудалять.
1: Это классный.
2: Это потрясающе.
0: А, это еще классный. Все понятно.
1: Представляешь?
0: Записали.
1: Черт. А что вы обсуждали-то? Тим Белорусских,
2: да, белорусских
1: точно.
2: Да.
1: Теперь просто в голове вот это вот крутится одно и то же. Одно и то же. Кто это поет? Одно и то же.
0: Что-то, где мы с тобой, одно и то же.
1: Нам нравится.
0: Нам нравится. Это Айова, наверное.
2: Айова, да.
0: Да.
2: Я бы никогда не сказал, что это она.
1: Я бы тоже никогда не сказал, что это она. Как и про белорусских тоже, как будто бы вот надо что-то сказать. Например, ответить на один единственный вопрос.
3: Хит или не хит? Погода.
0: По данным Яндекс.Погода, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. В Садке, Озерске, Снежинске и Златоусте +22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке +26 тепла. В Миассе, Кыштыме, Южноуральске и Челябинске +24. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 10-15 выше 0. Днем в четверг +22. 27.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
5: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
6: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
7: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: День рождения Белого рынка. 7 лет на Белом. 15 августа устроим пижамную вечеринку. Вас ждут специальные гости из Москвы, диджей-скрипач Марко Красса. Кавер-группа из Екатеринбурга, виновники. Музыка, танцы и, конечно, подарки. Надевайте свою самую стильную пижаму. Ждем вас 15 августа до 23.00 на Белом рынке. Тернопольская, 6. 18+.
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Крупа гречневая 1,5 килограмма 79 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
9: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Точно не урод.
1: Ребят, ну хотя бы в хороводе, да, ну поддержите человека. В хороводе поддерживаю тебя слева и справа.
0: Блин, я мог сказать водоворот какой-нибудь, почему я...
1: Вот, в рифмах мы еще, да, еще посоревнуемся. Это будет минут так через 10, но пока какие есть, ребят, какие приходят. По наитию, что называется. Ну так и что, что же говорить в том самом хороводе? Самые странные фразы продолжаем собирать. Скажите, вам помочь или не мешать вообще? Вот от Евгении она так врывается.
2: А, слушайте, а если вот громко подумать о пицце, она выигрышем... Ой, она материализуется? Я два комментария смешала.
1: Но это в пицце бывает. Там даже до 4 сыров мешают нормально.
0: Интересно, это Ксюша там в желтом костюме?
1: Я тоже смотрю на этот вариант сейчас, да. Хороший. Кто это такой желтенький у нас, да? Не стой.
2: Кто там написал-то?
1: Танцуй.
0: Альбира.
1: Не стой, танцуй. Тем временем Ольга поет у нас здесь, тоже ВКонтакте. Это уже в канале, между прочим, в нашем.
2: На канале поют.
1: Врывайтесь туда, там поют, да.
2: Вот это, конечно, да.
1: Ребята, вы тут французскую козу не видели? Ну, что еще в хороводе искать? Только козу, конечно, да.
3: Горячая вода есть?
2: Мне кажется, да.
3: Но сейчас уже у
2: многих, да.
1: У многих есть, но у многих и нет. Вчера был очередной отчет, да. Пока не у всех, к сожалению, вернули.
2: Я по возвращении заметила такую ужасную надпись.
1: Так.
2: На листочке белом А4.
1: Угу.
2: Еще до августа 14-го, думаю, да что ж такое. А тут, получается, обратила внимание, что у меня горячая вода идет из холодного, из горячей воды.
3: Так.
2: То есть я будто бы моюсь постоянно, все горячее.
1: Угу.
2: А я же люблю холодную воду.
1: Mm-hmm. Так.
2: Я провела расследование, и оказывается, у меня вода бежала и из бойлера, и из крана, и все горячее, и ужас.
3: Сколько набежало там?
2: Не, кто знает, я же не смотрю на это.
1: Если те, кто рядом живут, вот, с Ксюшей знаете, что всю горячую воду забрала она. Если вы спрашивали, где она, то вот, видимо, у нее в обоих кранах. Так... Такими темпами мы до места не доберемся. Вот человек в хороводе в какой-то момент обнаружил, что они никуда не двигаются, да, вокруг какого-то центра крутятся. Прикольно.
3: До места?
1: Ты все по чистящим средствам, да? Вот не можешь от этих грибов отойти. Ты давай уже как-то. Отпуск закончился. Ну,
3: почаще надо мыться, чтобы от грибов отойти, конечно.
1: Да, это факт.
2: Тимон не урод, хороводит хоровод.
1: Кричалочки подъехали.
3: Хорош.
1: Угу. Водим, хоровод, континенталь, всегда вперед. Вот так, между прочим. Есть еще такая от Ивана.
3: Все, ладно, действительно, давайте не разбазарим рифмы, а приготовимся играть уже буквально через несколько минут. Начинайте дозваниваться по номеру 700-104, а мы пока пойдем и как запасемся подарками.
1: Угу. Вот не разбазарить бы. У нас 15 минут, да. Ребят, держимся. Сертификат в лето о Империи игр.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Как не толстеть после 8? Понятия не имеем. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
5: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
7: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
8: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
9: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
10: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
11: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
12: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
13: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
14: Чувствуйте себя уверенно в любых условиях. Stank 500. Комфортный автомобиль с экономичным электромотором в городе. И настоящий рамный внедорожник на природе. Все это объединилось в Stank 500 Техно Премиум. В наличии за 7 299 000 у официального дилера Tank Reginas. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Reginas на Каширинах 141А.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: ведущий.
1: Пущий?
2: Ха-ха, да это для рифмы.
0: Вместе с тобой сыграет ведущий.
3: Как призвать наших слушателей сейчас в эфир, ребят? Как ирландец?
1: Что?
4: Или как демонов? Кого-то там призывать собрался.
3: Как ирландец или как боярский выбирать?
1: Как ирландец. Мне интересно, да. Ну, откашлялся.
4: Разминается, даже смотрите-ка.
3: А йодель — это ирландская тема?
1: Нет.
3: Нет?
4: Швейцарская.
3: Реально?
1: Да.
3: Ребят, как призвать наших слушателей? Как швейцарец? Или как ирландец?
1: Как ирландец.
4: Сам себя подставляешь.
1: Мы выбираем ирландца.
3: Эй, я рыжий, давайте звонить.
4: Эд Ширан, привет. Врывайся.
1: Но он не ирландец.
4: Нет, нет.
3: Я не ирландец, кстати, да.
1: Мы в курсе. В общем, 700 ровно 104. Люди запутались, куда звонить.
3: В Ирландию или в Швейцарию.
4: Кто бы вы ни были, вы позвоните нам, порифмуйте и отправитесь в Джунгли Сити. Вот так. Это 2600 квадратных метров веселья для всей семьи. И только этим летом целый день развлечений за 150 рублей. Как этого добиться? Покупайте летний абонемент на 30 дней за 4500 и веселитесь более чем на 40 аттракционах хоть каждый день. ИП Соболев, Илья Дмитриевич.
1: А ирландцам можно, Сень?
4: Абсолютно всем. И даже швейцарцам.
1: Ура. Вот.
4: Даже Тимона пустят, наверное.
3: Даже если вы сыр.
4: Без маскировки.
1: Ой, у меня тоже это в голове было. Да. Доброе утро.
5: Алло.
1: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Как тебя зовут?
5: Аня.
3: Аня, как дела?
5: Замечательно.
3: Что делаешь?
5: Отдыхаем. Выходной сегодня.
1: О, Аня.
3: Ну, какие планы? Давай, что делаем в выходной?
5: Сейчас поедем по магазинам.
3: Деньги тратить.
4: Ну так она заработала за пару дней. Теперь надо тратить правильно.
5: Да-да.
3: Но это для девочки всегда хорошо. Поехать по магазинам, вы это любите. Соответственно, можно заехать по дороге еще в одно место, да, Сенька?
4: К нам, например, да. Но это если победите.
3: Ну это да, это
1: если. Ну это я пошла, в общем, да?
3: Ну ты давай пока, да. За пределы студии сейчас мы начертим круг. А, она ж потом не войдет, не будем.
4: Не, убери мел, все нормально.
3: Все, 5 слов, 5 рифм. Затем Ксюша возвращается, делает то же самое. Если у вас хотя бы одно совпадение будет, то Аня сегодня определенно улучшит свое настроение и свою поездку по магазинам.
4: Все, поехали. Готова? Все, Аня готова, минутка пошла. Первое слово для тебя — каток.
5: Каток. Игрок.
4: Пила.
5: Стрела.
4: Лимон.
3: Жиган.
5: Лимон. Амон.
4: Хорошо. Тебя все еще не выбирают. План.
5: План. Клан.
4: Ну и торт.
5: Кто?
4: Торт. Вкусный такой.
3: Наполеон.

0: Игла.
1: Лимон.
2: Жига.
0: Тимон.
1: План.
0: Капкан.
1: Торт.
0: Торт. Сорт.
1: Останавливаем минутку.
0: Останавливаем.
1: Проверяем.
2: Да, да что тут проверять? Ни одного совпадения.
1: Убийца интриги. Да не обижайся ты, ну не выбрали тебя опять. Вот ты сказала Тимон, а она нет. Да,
2: она сказала Амон. Амон.
1: Долго думала.
2: Ну там игрок, свисток, стрела, игла, клан, капкан, борт, сорт. Ничего не совпало сегодня.
0: Эх. Эх. Сказали мы сегодня, но скажем ура уже завтра. Возможно, ведь будет победитель, который заберет подарок.
1: Обязательно. Отправится в Джунгли Сити. П. Соболев, Илья Дмитриевич. Там можно забыть о скуке. Джунгли Сити — семейный развлекательный парк, и он ждет именно вас. 2600 квадратных метров веселья. Всего за 150 рублей в день. Это с летним абонементом. ТРК «Горки», второй этаж.

0: Самое время отдать подарки, чтобы, как говорится, опустошенными войти в этот день. Ну, в хорошем плане опустошенными.
1: Мы попытаемся найти какой-то хороший план в опустошении, чем мы и занимаемся многими днями. Опустошить нужно нашу коробку с подарками. Там лежит для вас сертификат в лето ООО «Империя игр». Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. У них есть открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые варенья, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24-00-24, заходи на letotermy.rf.
2: И уже сейчас радуйся тому, что ты победила! Екатерина!
1: Авдеева!
0: Гурбанова!
1: Нет, нет, Авдеева. Все же скажи Авдеева, чтобы было два против одного.
0: Гурбанова!
1: Все, победили.
0: Ладно. Хотел себе забрать.
2: Нет. Забрать себе точно нельзя.
1: Ничего ты себе не заберешь, Курбанова. Так я тебе скажу, Тимон сегодня. Ирландец Курбанова. А кто сегодня ты? Тимон у нас такой.
2: Давайте лучше узнаем, кто мы будем сегодня, не сегодня, а завтра. Точно появится. Пока, Тимон.
0: Сеня.
1: И Ксюша.

0: А там уже решим, какие личности примерим мы на следующий день. Кстати, уже четверг будет, так что радуемся. Сегодня вам отличного дня желаем, конечно же. Пусть настроение будет у вас хорошим, богатство, сыновей, дочерей, вот чтобы все радовали всех, вас.
1: Да. Хороводов вам.
0: Хороводов вам, всего-всего.
2: Чтобы вы вот так вот, как семечки, взяли вот так вот в гроздь себе вот так вот и разбрасывались весело.
0: Это ты о чем вообще?
1: Ну, это его планы на день, что у кого какие.
0: Взять семечки и разбросать в гроздь.
1: Если вы видите набросанные семечки, там Тимон проходил. Значит, недалеко. Будьте осторожны.
2: Дети, они как семечки.
0: Я пыталась тебя увести с этой мысли. Ты все равно с этой глупостью сидишь и пытаешься ее сказать.
2: Ну, это я еще скажу спасибо, не сказал, что бабки в них
0: не
2: много
0: греют.
1: Семечки сложно бросить. Ты же понимаешь, это вредная привычка, поэтому у Тимона не получается.
2: А детей легко.
1: Это тоже очень вредная привычка. Не привыкай, Тимон.
2: Порицаем, да, ни в коем случае.
1: Тимона очень часто осуждаем и порицаем, если что.
0: Именно по этому поводу в том числе.
1: Завтра будем порицать Тимона по новым поводам.
0: Кстати, эти поводы можно найти в нашем сообществе ВКонтакте, в Телеграм-канале, в моем Телеграм-канале, чего уж там. И, конечно, на канале ВК легендарном. Ну, это в перспективе. Ну, а на сегодня все, мы убегаем, а вам желаем.

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В челябинских автобусах выявили более 100 нарушений в работе кондиционеров. И горожанам предлагают бесплатно освоить IT-специальности. В столице региона выявили 101 нарушение температурного режима в автобусах. Таков итог рейдов с 20 по 31 июля, которые провели в 134 машинах, сообщает организатор перевозок. В абсолютном большинстве случаев кондиционеры работали, но не справлялись с аномальной жарой. Частое открытие дверей на остановках, нагрев обшивки, множество пассажиров в часы пик. В таких условиях мощности оборудования может не хватать. Чаще всего комфортный температурный режим не удавалось соблюдать на маршрутах номер 2, 4, 9, 18, 22, 125 и 483. По всем случаям несоблюдения требований перевозчикам выставят штрафы. Проверки автобусов продолжаются. Челябинцам предлагают бесплатно и с нуля освоить специальность в сфере информационных технологий. Открывается набор в школу 21 от Сбера, сообщает мэрия. За 2 недели можно пройти отборочный этап, а затем погрузиться в сжатый курс основ востребованных IT-профессий. В конце обучения выпускники получают сертификат и возможность попасть в российские компании. В школе нет учителей и системы баллов, поскольку в основе обучения методика «равный равному». Каждый участник может стать наставником, поделиться знаниями с остальными. Для начала нужно пройти онлайн-игру и подать документы. Ближайший отборочный интенсив стартует 17 августа. Детали можно найти в канале мэрии в мессенджере Макс. И последнее. Челябинцев приглашают принять участие в акции «Зобег». Спортивное мероприятие состоится 8 августа. Встреча для всех желающих пройдет на площади у памятника Курчатову, сообщили в мэрии. Всем выдадут брендированную футболку и памятную медаль финишера. Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Нужно пройти регистрацию. Ссылка есть в телеграм-канале администрации. Организаторы ждут бегунов в возрасте от 14 лет. Подготовят дистанции на 5 и 10 километров через городской бор. «Зобег» — это беговой проект движения «Здоровое общество». Мероприятия проводят в разных городах страны. Все детали можно найти на сайте проекта. И далее выпуски о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
0: Погода. В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Садке, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Миасе, Кыштыме, Южноуральске и Челябинске плюс 24.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Прохор Шаляпин подружился с Филиппом Киркоровым, на Елену Летучую вновь напали, а Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд проводят время с мамами. Прохор Шаляпин рассказал, что помирился с Филиппом Киркоровым и вновь сблизился с ним. По словам Шаляпина, это не было постановкой, звезды действительно смогли уладить все разногласия. Подробности шоумен раскрывать не стал, но отметил, что их разговор продолжался 5 часов и был душевным. Прохор признался, что снова проникся к Киркорову как к брату. В свежем выпуске шоу «Новая ревизорра» Елена Летучая расследовала схему нелегальной аренды стоматологических кабинетов. Однако в одной из клиник она столкнулась с агрессивным поведением двух неизвестных. Мужчина и женщина, представившиеся пациентами, набросились на ведущую, пытаясь вырвать у нее микрофон. В итоге съемочная группа была вынуждена обратиться за помощью в правоохранительные органы. Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд в своих официальных аккаунтах показывают в основном медийную сторону отношений. Совместные выступления, коллаборации, профессиональные фотосессии. Крайне редко артисты делятся действительно личным. Чаще за них это делают именитые родственники. Так мама Ани Юля Пересильд опубликовала семейное фото с влюбленными. На снимке Аня и Ваня с мамой Светланой Павловой. Судя по всему, новая фотография была сделана за кулисами очередного масштабного сольного концерта Дмитриенко. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
3: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-01-74.
4: Предложение ограничено, действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экосити». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
5: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
6: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

права. Мне наша фашка хватает и едва. В один день я урою этих ребят.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». I love you, damn it. Автомобиль, созданный специально для России и вашей семьи. I love you, damn it. Не упустите возможность получить льготу на покупку «Теннет» 25% в августе в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Сатке, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Миасе, Кыштыме, Южноуральске и Челябинске плюс 24. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Слабый северо-западный ветер. Ночью 10-15 выше 0, днем в четверг плюс 22-27.
2: Реклама на радио «Континенталь».
4: Покупайте выгодно в «Светофоре». Орех грецкий в скорлупе всего 290 рублей за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа. В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
5: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Новоградский проспект, 62. «Пиастрелла».

0: Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: Клиника профессора Алехина проводит лечение варикозной болезни, лимфостаза и сосудистых звездочек без госпитализации. Выбор способа и объема лечения, подбор лекарственных препаратов и компрессионного трикотажа индивидуален для каждого пациента. Запись на прием по телефону 200-23-23 и по адресу Комсомольский проспект, 88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
4: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
5: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
1: В ЖК «Шишкин» легко начать.
2: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
3: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 11 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
1: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Кусинском районе восстанавливают мосты после паводка. И искусственный интеллект поможет следить за лесными пожарами в регионе. Уровень воды в реках и водоемах Кусинского района в Челябинской области постепенно снижается. Администрация муниципалитета отчиталась о ходе восстановительных работ на дорогах и мостах. Об этом пишет информагентство «Первое областное». Первым делом взялись за мостовые переходы в поселках Магнитка и Октябрьский. Во втором движение по мосту для автомобилистов уже открыли. Сейчас подрядчики восстанавливают перила и отсыпают подъездные пути. Приступили к работам и в поселке Магнитка. Специалистам пришлось вскрыть асфальт, чтобы определить глубину повреждений. В ближайшее время составят план необходимых работ. Администрация района держит ситуацию на постоянном контроле. Искусственный интеллект начнут использовать для раннего обнаружения лесных пожаров и контроля за вывозом мусора в Челябинской области. Такое поручение профильным ведомствам дал губернатор Алексей Текстер на заседании Президиума Совета по искусственному интеллекту. Речь идет о системах, которые с помощью нейросетей и спутниковых данных способны автоматически выявлять точки возгорания и прогнозировать распространение огня. Также система поможет выявлять незаконные свалки в лесах, которые тоже нередко становятся причиной пожаров. Помимо экологии, Алексей Текстер поручил усилить оцифровку архивов и активнее внедрять ИИ в государственное управление. И еще о достижениях региона. 7 учебных заведений Челябинской области вошли в число финалистов Всероссийского конкурса школьных музеев. Итоговый список опубликовало Российское общество знания. Отбор финалистов шел с марта. За это время участники провели более 2500 просветительских мероприятий. В октябре южноуральские команды отправятся в Москву, где на форуме «Память жива» пройдут решающие испытания. Каждый из финалистов представит уникальный проект. Например, новобатуринские школьники работают над темой «Память об исчезнувшей деревне». Они изучают историю деревни Батурина, с которой начинался их поселок. И далее в выпуске о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
4: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейд-ин, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Садке, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Миасе, Кыштыме, Южноуральске и Челябинске плюс 24.

0: на радио «Континенталь».
1: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

когда вокруг тишина, внутри пробиваются сабы. Ты люби меня, ведь в этом мире безумно. Любовь на грани искусства. Люби меня русской душой, но с поцелуями по-французски.

давай сыграем без правил. Да так, чтоб на самой грани две похожих морали. То, что искали мы целые навсегда. Мы споем этот кавер,

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Садке, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Миасе, Кыштыме, Южноуральске и Челябинске плюс 24. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Слабый северо-западный ветер. Ночью 10-15 выше 0, днем в четверг плюс 22-27.

0: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неофита. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, успех зависит от точности. Один хорошо продуманный шаг окажется полезнее десятка поспешных решений. Тельцы. Привычные дела могут принести неожиданное чувство удовлетворения. Цените силу постоянства. Близнецы. Звезды обещают благоприятный день для поиска новых знаний. Пополняйте запас идей. Раки. Доверие к близкому человеку поможет снять внутреннее напряжение. Не пытайтесь справиться совсем в одиночку. Львы. Окружающие будут внимательнее обычного прислушиваться к вашим словам. Используйте это мудро и деликатно. Девы. Удачный момент наступит тогда, когда вы перестанете искать идеальный вариант. Весы. Неожиданный поворот событий подтолкнет вас к полезному переосмыслению. Перемены приходят тогда, когда нужно. Скорпионы. Ваша наблюдательность поможет вовремя заметить важную закономерность. Соединяйте отдельные факты. Стрельцы. Пора расширять личные горизонты. Позвольте себе выйти за пределы привычного круга интересов. Козероги. Терпение принесет больше пользы, чем попытки ускорить события. Доверяйте естественному ритму. Водолеи. Необычная идея заслуживает второго взгляда. Не отвергайте ее только потому, что она отличается от привычных решений. Рыбы. Сегодня вас вдохновит красота обычного дня. Гармония рождается из внимания к настоящему. Находите смысл в простоте.
1: Реклама на радио «Континенталь». День рождения Белого рынка. 7 лет на белом. 15 августа устроим пижамную вечеринку. Вас ждут специальные гости из Москвы, диджей-скрипач Марко Красса. Кавер-группа из Екатеринбурга «Виновники». Музыка, танцы и, конечно, подарки. Надевайте свою самую стильную пижаму. Ждем вас 15 августа до 23.00 на Белом рынке. Тернопольская, 6. 18+.
2: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Южноуральских горах эвакуировали женщину из-за перелома ноги. И челябинского подрядчика наказали за то, что покрасил гранит на площади революции. Спасатели помогли женщине с переломом ноги в горах Челябинской области. Случай произошел в национальном парке Таганай в районе Каменной. Путешественница получила травму и не могла продолжить путь. Она обратилась в экстренные службы. На место происшествия прибыли спасатели из Златоуста. Они оказали ей первую помощь, зафиксировали травмированную ногу и на квадроцикле эвакуировали к центральной усадьбе нацпарка, где передали сотрудникам скорой помощи. По словам врачей, у женщины диагностировали перелом голеностопа. Ей оказывают всю необходимую помощь. Спасатели посоветовали жителям и гостям региона оценивать свои силы и здоровье перед походом, подбирать подходящую обувь и прочую экипировку. В Челябинске наказали директора фирмы, которая следит за чистотой в скверах. Рабочие неправильно закрасили граффити, сообщили в прокуратуре порталу chelkp.ru. Хулиганы разрисовали трибуны на площади революции. Подрядчик, которому поручили закрасить черное граффити, сделал только хуже. Буквы на полированных гранитных трибунах он просто закрасил красной краской. В прокуратуре напомнили, что эти плиты являются частью памятника регионального значения. Любые работы на них нужно согласовывать с Госкомитетом. Сейчас все нарушения устранили, а подрядчик заплатит штраф. И последнее. С 7 по 9 августа в поселке Слюдорудник под Кыштымом пройдет юбилейная 10-я ярмарка «На рудниках». Возрастное ограничение 6+. Откроют ярмарку 7 августа молебном строящейся часовне, а завершат день арт-вечерки. Гостей ждут народные танцы, неформальное общение с мастерами и угощения. На следующий день на рудниках проведут мастер-классы по живописи, мыловарению и созданию игрушек, творческие встречи и лекции. Последний день ярмарки 9 августа состоится забег в гору для любителей трейловых дистанций. Также пройдет чемпионат по чтению вслух, традиционные народные игры и танцевальный флешмоб. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Садке, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Миасе, Кыштыме, Южноуральске и Челябинске плюс 24.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Пустите, мне только посмотреть.
4: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Акция действует до 31 августа.
6: В ЖК «Шишкин» легко начать...
7: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
8: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
9: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
10: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
11: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
12: Застройщик ООО СЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
13: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт. И ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Садке, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Миасе, Кыштыме, Южноуральске и Челябинске плюс 24. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 10-15 выше 0, днем в четверг плюс 22-27.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38.
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Свиные позвонки, хребты и рагу всего 69 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.

0: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
2: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
3: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
4: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки на «Новоселом», торговый комплекс «Челси», Троицкий тракт 21, корпус 1. «Пиастрелла».
5: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
6: Я Самсонова Наталья Анатольевна, врач-невролог медицинского центра «Доктор Ост». Представляю вам новое решение для борьбы с хронической болью в спине – биоимплант с использованием вашей собственной жировой ткани. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 225-62-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: на радио «Континенталь». Чувствуйте себя уверенно в любых условиях. Stank 500 – комфортный автомобиль с экономичным электромотором в городе и настоящий рамный внедорожник на природе. Все это объединилось в Stank 500 Techno Premium. В наличии за 7 299 000 у официального дилера Tank Reginos. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Reginos на Каширинах 141А.
1: Привет, показывай новую квартиру.
2: С удовольствием. А вы когда переезжать будете?
1: Саша уже 5. Хотим квартиру побольше. Цены растут, маткапитала не хватает.
3: В Вишневой Горке хватит на трехкомнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
1: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Экосити». Ипотека от ПАО «Сбербанк». Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Тянем?
5: Потянем.
6: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
7: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
8: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Нужна «Лада»? Тогда вам на Каширинах надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
10: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.
11: Ты думал все понарошку.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Кусинском районе восстанавливают мосты после паводка. И искусственный интеллект поможет следить за лесными пожарами в регионе. Уровень воды в реках и водоемах Кусинского района в Челябинской области постепенно снижается. Администрация муниципалитета отчиталась о ходе восстановительных работ на дорогах и мостах. Об этом пишет информагентство «Первое областное». Первым делом взялись за мостовые переходы в поселках Магнитка и Октябрьский. Во втором движение по мосту для автомобилистов уже открыли. Сейчас подрядчики восстанавливают перила и отсыпают подъездные пути. Приступили к работам и в поселке Магнитка. Специалистам пришлось вскрыть асфальт, чтобы определить глубину повреждений. В ближайшее время составят план необходимых работ. Администрация района держит ситуацию на

0: постоянном контроле. Искусственный интеллект начнут использовать для раннего обнаружения лесных пожаров и контроля за вывозом мусора в Челябинской области. Такое поручение профильным ведомствам дал губернатор Алексей Текстер на заседании Президиума Совета по искусственному интеллекту. Речь идет о системах, которые с помощью нейросетей и спутниковых данных способны автоматически выявлять точки возгорания и прогнозировать распространение огня. Также система поможет выявлять незаконные свалки в лесах, которые тоже нередко становятся причиной пожаров. Помимо экологии, Алексей Текстер поручил усилить оцифровку архивов и активнее внедрять ИИ в государственное управление. И еще о достижениях региона. 7 учебных заведений Челябинской области вошли в число финалистов Всероссийского конкурса школьных музеев. Итоговый список опубликовало Российское общество знаний. Отбор финалистов шел с марта. За это время участники провели более 2500 просветительских мероприятий. В октябре южноуральские команды отправятся в Москву, где на форуме «Память жива» пройдут решающие испытания. Каждый из финалистов представит уникальный проект. Например, новобатуринские школьники работают над темой «Память об исчезнувшей деревне». Они изучают историю деревни Батурина, с которой начинался их поселок. И далее выпуски о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
2: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Садке, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Миасе, Кыштыме, Южноуральске и Челябинске плюс 24.

0: Меня зовут Максимчук Анна Валерьевна. Я детский стоматолог и главный врач клиники Велоден Джуниор. Адаптационный прием – это основа успешного лечения ребенка. На нем ребенок знакомится с кабинетом, инструментами и врачом. Доверие формируется без давления, без фиксации, без травматичного опыта. Только комфорт и понимание. Так мы закладываем позитивное отношение к стоматологу и здоровые зубы на будущее.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Новоградский проспект, 62. «Пиастрелла».
4: Дорогая фея крестная, я не смогу танцевать на балу в хрустальных туфельках. Боль ужасная, тяжесть и отеки.
5: Милая Золушка, в Челябинске на Комсомольском проспекте 88 есть клиника профессора Алехина. Нужно набрать волшебные цифры 200-23-23 и записаться на прием к доктору-чародею-флебологу. Запомни, современные методы лечения варикозной болезни позволяют совершать настоящие чудеса.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
8: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь август в «Планете Авто» получите льготу 25% на покупку семейного кроссовера «Теннет». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Садке, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Миасе, Кыштыме, Южноуральске и Челябинске плюс 24. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 10-15 выше 0, днем в четверг плюс 22-27.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Покупайте выгодно в «Светофоре». Скумбрия свежемороженая, неразделанная, 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 августа.
5: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
6: Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
8: На красивом, элегантном,
9: проходимом и компактном.
7: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
9: Семейный кроссовер «Джин-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 1 миллион 970 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Пустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье! Здесь за «только посмотреть» дарят скидку! Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей! Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик» 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
2: День рождения «Белого рынка». 7 лет на «Белом». 15 августа устроим пижамную вечеринку. Вас ждут специальные гости из Москвы, диджей-скрипач Марко Красса. Кавер-группа из Екатеринбурга «Виновники». Музыка, танцы и, конечно, подарки. Надевайте свою самую стильную пижаму. Ждем вас 15 августа до 23.00 на «Белом рынке». Тернопольская, 6. 18+.
3: Тянем?
4: Потянем.
3: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
4: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
6: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
7: Товарищ, слушай рабочий совет. Предельно просто и ясно. Можно сделать любой туалет чистым и безопасным. Наш революционный подход. За раз не бояться, чтобы. На три счета пойдут в расход и вирусы, и микробы. Хочешь реально облегчить жизнь? Просто нажми, протри, садись. Система чистых и безопасных туалетов.
8: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Челябинске 14 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».

Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске в Челябинске пресекли торговлю персональными данными граждан. И за ходом выборов на Южном Урале будут следить около 5000 наблюдателей. В Челябинске сотрудники ФСБ пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся хищением и сбытом конфиденциальной информации из закрытых ведомственных баз силовых структур, сообщает информагентство «Федерал Пресс». Злоумышленниками оказались местные жители, они похищали персональные данные граждан и продавали их через каналы в популярном мессенджере. На организатора противоправной схемы

0: возбудили уголовное дело. Оперативники продолжают устанавливать всех соучастников и оценивать масштаб утечки. Фигурантам дела грозит до 6 лет лишения свободы за незаконный оборот персональных данных. На Южном Урале начали обучение общественных наблюдателей для предстоящих выборов. Подготовка идет с 1 августа. Всего она охватит около 5000 специалистов. Они будут работать в течение всех 3 дней голосования, пишут региональные СМИ. Отмечается, что в этом году все больше молодых южноуральцев хотят стать наблюдателями. Самым юным всего 18 лет, и количество желающих обучиться с каждым годом все больше. Напомним, с 18 по 20 сентября жителям региона предстоит выбирать не только депутатов Госдумы, также пройдут дополнительные выборы в местные органы власти в ряде муниципальных округов. Южноуральцы стали реже заниматься планированием расходов. Доля тех, кто ведет учет, сократилась с 78% до 67% за год. Это выяснил портал по поиску вакансий. Финансовой подушки безопасности хватит в среднем всего на 4 месяца. При этом почти у каждого четвертого вообще нет сбережений. Специалисты отмечают, что из-за экономической неопределенности многие отказываются от контроля финансов, предпочитая жить сегодняшним днем. При этом мужчины, граждане с высшим образованием и те, кто зарабатывает больше 100 000 рублей, все еще стараются держать финансы под контролем. А молодежь до 35 лет относится к этому гораздо проще. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
2: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 049 000 рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки, подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, преимущественно без осадков. В Садке, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Миассе, Кыштыме, Южноуральске и Челябинске плюс 24.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Прохор Шаляпин подружился с Филиппом Киркоровым, на Елену Летучую вновь напали, а Ваня Дмитриенко и Аня Пересиль проводят время с мамами. Прохор Шаляпин рассказал, что помирился с Филиппом Киркоровым и вновь сблизился с ним. По словам Шаляпина, это не было постановкой, звезды действительно смогли уладить все разногласия. Подробности шоумен раскрывать не стал, но отметил, что их разговор продолжался 5 часов и был душевным. Прохор признался, что снова проникся к Киркорову как к брату. В свежем выпуске шоу «Новая ревизорра» Елена Летучая расследовала схему нелегальной аренды стоматологических кабинетов. Однако в одной из клиник она столкнулась с агрессивным поведением двух неизвестных. Мужчина и женщина, представившиеся пациентами, набросились на ведущую, пытаясь вырвать у нее микрофон. В итоге съемочная группа была вынуждена обратиться за помощью в правоохранительные органы. Ваня Дмитриенко и Аня Пересиль в своих официальных аккаунтах показывают в основном медийную сторону отношений. Совместные выступления, коллаборации, профессиональные фотосессии. Крайне редко артисты делятся действительно личным. Чаще за них это делают именитые родственники. Так мама Ани, Юля Пересиль, опубликовала семейное фото с влюбленными. На снимке Аня и Ваня с мамой Светланой Павловой. Судя по всему, новая фотография была сделана за кулисами очередного масштабного сольного концерта Дмитриенко. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, преимущественно без осадков. В Садке, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Миассе, Кыштыме, Южноуральске и Челябинске плюс 24. Предстоящей ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы 10-15 градусов выше 0, днем в четверг плюс 22-27.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.
5: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

0: В ЖК «Шишкин» легко начать
1: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
1: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: ближе, ближе, так близко.
1: В Челябинске 15 часов. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске южноуральцев предупреждают о схеме мошенников с перерасчетом за коммуналку. И на озере Увельды начался всероссийский турнир по парусному спорту. Южноуральцев предупреждают о новой схеме мошенников, которые начали массовую рассылку сообщений о якобы положенном перерасчете за коммунальные услуги. О таком способе обмана рассказали в общественной палате, пишет РИА Новости. Аферисты представляются сотрудниками коммунальных служб и пишут жителям лично или в домовых чатах о перерасчете платы за воду или электричество и другие услуги. Для оформления возврата средств просят назвать фамилию, имя, отчество, адрес, номер лицевого счета, а иногда и данные банковской карты. Гражданам напоминают, что настоящие представители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций никогда не делают таких запросов. За год курсирования электропоезд «Ласточка» по маршруту Челябинск-Уфа-Дёма перевез 145 тысяч пассажиров, сообщает пресс-служба ЮЖД. Здесь напомнили, что новый беспересадочный маршрут стал итогом совместной работы правительств Челябинской области, Республики Башкортостан, Южноуральской и Куйбышевской железных дорог. Поезд из Дёмы курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям, из Челябинска по выходным и понедельникам. Состав востребован у южноуральцев. С июля этого года поездка стала еще интереснее. Пассажиры «Ласточки» могут посетить экскурсии в национальном парке Зигальга со скидкой. Сегодня на озере Увельды начался 6-й кубок губернатора по парусному спорту. В этом году турнир впервые получил статус всероссийских соревнований. Продлятся они по 10 августа, пишут региональные СМИ. Помимо южноуральцев, участие примут спортсмены из Свердловской, Тюменской и других областей, Краснодарского, Пермского краев, Республик Татарстан и Удмуртия. В программе гонки среди детей и взрослых на разных классах яхт. Для юных участников также подготовили экскурсию в Карабаш. Организаторы Всероссийская и областная Федерация парусного спорта при поддержке правительства региона и Минспорта. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, преимущественно без осадков. В Садке, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Миассе, Кыштыме, Южноуральске и Челябинске

0: плюс 24.
1: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: ФРК «Ратник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Ратник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
2: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: День рождения Белого рынка. 7 лет на Белом. 15 августа устроим пижамную вечеринку. Вас ждут специальные гости из Москвы, диджей-скрипач Марко Красса. Кавер-группа из Екатеринбурга «Виновники». Музыка, танцы и, конечно, подарки. Надевайте свою самую стильную пижаму. Ждем вас 15 августа до 23.00 на Белом рынке. Тернопольская, 6. 18+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, преимущественно без осадков. В Садке, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Миассе, Кыштыме, Южноуральске и Челябинске плюс 24. Предстоящей ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы 10-15 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 22-27.

0: Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
2: Неофита. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, успех зависит от точности. Один хорошо продуманный шаг окажется полезнее десятка поспешных решений. Тельцы. Привычные дела могут принести неожиданное чувство удовлетворения. Цените силу постоянства. Близнецы. Звезды обещают благоприятный день для поиска новых знаний. Пополняйте запас идей. Раки. Доверие к близкому человеку поможет снять внутреннее напряжение. Не пытайтесь справиться совсем в одиночку. Львы. Окружающие будут внимательнее обычного прислушиваться к вашим словам. Используйте это мудро и деликатно. Девы. Удачный момент наступит тогда, когда вы перестанете искать идеальный вариант. Весы. Неожиданный поворот событий подтолкнет вас к полезному переосмыслению. Перемены приходят тогда, когда нужно. Скорпионы. Ваша наблюдательность поможет вовремя заметить важную закономерность. Соединяйте отдельные факты. Стрельцы. Пора расширять личные горизонты. Позвольте себе выйти за пределы привычного круга интересов. Козероги. Терпение принесет больше пользы, чем попытки ускорить события. Доверяйте естественному ритму. Водолеи. Необычная идея заслуживает второго взгляда. Не отвергайте ее только потому, что она отличается от привычных решений. Рыбы. Сегодня вас вдохновит красота обычного дня. Гармония рождается из внимания к настоящему. Находите смысл в простоте.

дорогой, мысленно к ней бегу. А впрочем, неси меня, на чем свет стоит, это будет временно.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Челябинске директора коммунальной организации осудят за хищение свыше миллиона рублей. И в регионе прогнозируют новую волну активности клещей. В столице региона гендиректора управляющей компании УКИКО будут судить за хищение у жителей свыше миллиона рублей. Прокуратура региона утвердила обвинение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. По версии следствия, с ноября 2024 по ноябрь 2025 компания, которая тогда несла ответственность почти за 560 многоквартирных домов в Челябинске и по области, фактически не оказывала услуг по содержанию и ремонту зданий. При этом жильцам присылали квитанции об оплате и на счета организации перевели более миллиона рублей. Этими средствами директор распорядился по своему усмотрению. Сам обвиняемый вину не признал. Дело рассмотрит Советский районный суд. На Южном Урале прогнозируют вторую волну активности клещей в региональном управлении Роспотребнадзора. Напомнили, что первый пик пришелся традиционно на май и июнь, однако в августе и сентябре паразиты снова могут напасть, поскольку появляются на свет их новое поколение. Кроме того, в эти месяцы постепенно становится прохладнее, что благоприятно для их жизнедеятельности. В случае укуса врачи рекомендуют аккуратно удалить кровососа с помощью пинцета, вместо обработать антисептиком и ехать к врачу. По возможности нужно привести и самого клеща в герметичной емкости для анализа на инфекцию. Наибольшее количество выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, в этом году отмечено в Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Снежинске. Об этом сообщает информагентство «Первое областное» со ссылкой на Минобрегиона. 99 ребят получили высшую оценку в столице региона. В городе металлургов таких экзаменуемых оказалось 16, в Миассе и Снежинске – 9 и 8 соответственно. По несколько выпускников, сдавших экзамены на 100 баллов, есть и в других муниципалитетах, среди них Копейск, Кыштым, Озерск, еще несколько городов. Высшие баллы школьники получали по биологии, географии, информатике, литературе и другим предметам. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, преимущественно без осадков. В Садке, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Миассе, Кыштыме, Южноуральске и Челябинске плюс 24.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Чувствуйте себя уверенно в любых условиях. Стэнк 500. Комфортный автомобиль с экономичным электромотором в городе. И настоящий рамный внедорожник на природе. Все это объединилось в Стэнк 500 Технопремиум. В наличии за 7 299 тысяч у официального дилера Тэнк Регинес. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Регинес на Каширинах 141А.
5: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: там.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Автомобиль, созданный специально для России и вашей семьи. Не упустите возможность получить льготу на покупку «Теннет» 25% в августе в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: В Челябинске 8 минуты плюс 24. По данным Яндекс погоды, до конца дня по региону переменная облачность, преимущественно без осадков. Всадки, Озерские, Снежинские и Златоустье плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Миассе, Кыштыме, Южноуральске и Челябинске плюс 24. Предстоящей ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы 10-15 градусов выше 0, днем в четверг плюс 22-27.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сыр алтайский 499 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
6: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
7: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
8: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
9: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
10: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
9: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03. We'll be right back.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
3: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
6: В ЖК «Шишкин» легко начать.
7: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
6: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
8: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Здравствуйте, меня зовут Вершинин Денис Леонидович. Я травматолог-ортопед клиники «Доктор Ост». Приглашаю вас на БИМАК-терапию. Это современный метод, который может помочь избежать операции по замене сустава. Запишитесь на бесплатную консультацию. 225-62-20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 17 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
1: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, Паревит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Челябинске произошел крупный пожар на складе алкогольной продукции, и на Южном Урале начался конкурс на логотип к 100-летию Магнитогорска. Сегодня в Челябинске загорелся склад алкоголя под открытым небом. ЧП произошло на площадке у дома 97 по улице Игуменко. Вспыхнули бутылки со спиртным, сообщает портал 74.ru со ссылкой на региональное управление МЧС. Была угроза распространения огня на соседнее двухэтажное складское здание. На место направили 24 огнеборца и 6 спецмашин. Тушение осложняло то, что единственный гидрант расположен в 400 метрах от места происшествия. Площадь горения составила порядка 200 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал. Этот же склад вспыхнул в августе прошлого года. Тогда все было серьезнее. Площадь пожара превышала 2000 квадратных метров. Губернатор Алексей Текслер сегодня в ходе рабочей поездки в Коркинский муниципальный округ посетил ряд объектов, сообщает пресс-служба правительства региона. Прежде всего, глава области проверил ход реконструкции магистрального водовода Ширшни-Коркино. Его длина превышает 20 километров, и построен он был более 60 лет назад. Из-за высокой степени износа регулярно происходили аварии, и жители сталкивались с длительными перебоями в подаче воды. Модернизация объекта идет с 2024 года. На замену всего водовода направили 1,5 миллиарда рублей. По данным подрядчика, мероприятия ведут с опережением графика. По завершению всех работ современная система обеспечит стабильное водоснабжение, отметил Текслер. На Южном Урале объявлен конкурс на создание логотипа к 100-летию Магнитогорска. Вековой юбилей город отметит в 2029 году, но уже сейчас начат сбор предложений. Их ждут как от самостоятельных авторов, так и от творческих коллективов. В логотипе обязательно должны быть два элемента – цифра 100 и название города. Кроме того, дизайн должен оставаться читаемым в любом масштабе, от небольшого значка до крупного плаката. Отправлять свои эскизы можно на электронную почту до конца августа. Адрес размещен на сайте мэрии. Глава города Сергей Бердников отметил, что это не просто творческий проект, а возможность внести вклад в историю Магнитки. И далее в выпуске о погоде.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
5: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49

0: тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки! С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск, Хавейл Регинас на Свердловском тракте 5Р. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, преимущественно без осадков. В Садке, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Миассе, Кыштыме, Южноуральске и Челябинске плюс 24.

форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы делаем.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Прохор Шаляпин подружился с Филиппом Киркоровым. На Елену Летучую вновь напали, а Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд проводят время с мамами. Прохор Шаляпин рассказал, что помирился с Филиппом Киркоровым и вновь сблизился с ним. По словам Шаляпина, это не было постановкой, звезды действительно смогли уладить все разногласия. Подробности шоумен раскрывать не стал, но отметил, что их разговор продолжался 5 часов и был душевным. Прохор признался, что снова проникся к Киркорову как к брату. В свежем выпуске шоу «Новая ревизорра» Елена Летучая расследовала схему нелегальной аренды стоматологических кабинетов. Однако в одной из клиник она столкнулась с агрессивным поведением двух неизвестных. Мужчина и женщина, представившиеся пациентами, набросились на ведущую, пытаясь вырвать у нее микрофон. В итоге съемочная группа была вынуждена обратиться за помощью в правоохранительные органы. Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд в своих официальных аккаунтах показывают в основном медийную сторону отношений. Совместные выступления, коллаборации, профессиональные фотосессии. Крайне редко артисты делятся действительно личным. Чаще за них это делают именитые родственники. Так мама Ани Юля Пересильд опубликовала семейное фото с влюбленными. На снимке Аня и Ваня с мамой Светланой Павловой. Судя по всему, новая фотография была сделана за кулисами очередного масштабного сольного концерта Дмитриенко. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Акция действует до 31 августа.
5: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
6: Есть кто дома?
7: О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
5: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
8: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
9: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам. Торговый комплекс «Челси». Троицкий тракт, 21, корпус 1. «Пиастрелла».
10: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса. Безопасные улицы для детей. Прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
5: Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.
6: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, преимущественно без осадков. Всадки, Озерские, Снежинские и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Миассе, Кыштыме, Южноуральске и Челябинске плюс 24. Предстоящей ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы 10-15 градусов, выше 0 днем в четверг плюс 22-27.

0: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. 1 секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
1: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Выгодные цены в августе в «Светофоре». Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. «Светофор» – низким ценам зеленый свет.
3: Современное тотальное протезирование зубов с использованием имплантов – это возможность вернуть не только красивую улыбку, но и привычный комфорт в повседневной жизни. Я, Морозов Евгений Сергеевич, главный врач и стоматолог-ортопед клиники City Smile. Наши технологии помогают восстановить зубной ряд надежно и с высокой точностью. Для этого мы работаем командой специалистов и изготавливаем конструкции в собственной зуботехнической лаборатории. Если вы задумываетесь о полном восстановлении зубов и для вас важна безопасность и долговечность, приглашаю вас на консультацию в клинику City Smile.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
6: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-01-74.
7: Приложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экосити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
9: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
10: Знает каждый выпускник, выбор правильный возник. Приемную комиссию бегу, чтоб поступить в ЮТУ.
11: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
12: Та-та-та-таврия.
13: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, успех зависит от точности. Один хорошо продуманный шаг окажется полезнее десятка поспешных решений. Тельцы. Привычные дела могут принести неожиданное чувство удовлетворения. Цените силу постоянства. Близнецы. Звезды обещают благоприятный день для поиска новых знаний. Пополняйте запас идей. Раки. Доверие к близкому человеку поможет снять внутреннее напряжение. Не пытайтесь справиться совсем в одиночку. Львы. Окружающие будут внимательнее обычного прислушиваться к вашим словам. Используйте это мудро и деликатно. Девы. Удачный момент наступит тогда, когда вы перестанете искать идеальный вариант. Весы. Неожиданный поворот событий подтолкнет вас к полезному переосмыслению. Перемены приходят тогда, когда нужно. Скорпионы. Ваша наблюдательность поможет вовремя заметить важную закономерность. Соединяйте отдельные факты. Стрельцы. Пора расширять личные горизонты. Позвольте себе выйти за пределы привычного круга интересов. Козероги. Терпение принесет больше пользы, чем попытки ускорить события. Доверяйте естественному ритму. Водолеи. Необычная идея заслуживает второго взгляда. Не отвергайте ее только потому, что она отличается от привычных решений. Рыбы. Сегодня вас вдохновит красота обычного дня. Гармония рождается из внимания к настоящему. Находите смысл в простоте.
1: Реклама на радио «Континенталь». Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
2: ООО «Специализированный застройщик Aprify Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Представляешь? Он мой.
4: Ты уверена?
3: Абсолютно.
4: Он сделал предложение?
3: Они. Модельное агентство. Контракт мой. Все было не зря.
4: Что?
3: Курс омолаживающих и лечебных процедур в клинике профессора Алехина. Аппаратная косметология. Новые технологии. Все на службу моей красоте.
4: А жених?
3: А? Он тоже мой. День свадьбы выбрали.
5: Клиника профессора Алехина. Комсомольский, 88. Телефон для записи. 200-23-23.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого. Выбора домов и участков.
8: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
9: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
10: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
11: Финесте!
10: Линейки, пеналы, тетради.
11: Финесте!
10: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
11: Финесте!
10: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
12: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240-08-88 и на сайте берег174.ру.
13: Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
14: «Жили-были» в планете авто по выгодной цене.
15: И в августе «Джили» стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер «Джили Ситирей» за 2 миллиона 490 тысяч рублей.
14: «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-0110. «Планета Авто». 32 года вместе.
16: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске в Челябинске пресекли торговлю персональными данными граждан. И за ходом выборов на Южном Урале будут следить около 5000 наблюдателей. В Челябинске сотрудники ФСБ пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся хищением и сбытом конфиденциальной информации из закрытых ведомственных баз силовых структур, сообщает информагентство «Федерал Пресс». Злоумышленниками оказались местные жители, они похищали персональные данные граждан и продавали их через каналы в популярном мессенджере. На организаторы противоправной схемы завели уголовное дело. Оперативники продолжают устанавливать всех соучастников и оценивать масштаб утечки. Фигурантам дела грозит до 6 лет лишения свободы за незаконный оборот персональных данных. На Южном Урале начали обучение общественных наблюдателей для предстоящих выборов. Подготовка идет с 1 августа. Всего она охватит около 5000 специалистов. Они будут работать в течение всех 3 дней голосования, пишут региональные СМИ. Отмечается, что в этом году все больше молодых южноуральцев хотят стать наблюдателями. Самым юным всего 18 лет, и количество желающих обучиться с каждым годом все больше. Напомним, с 18 по 20 сентября жителям региона предстоит выбирать не только депутатов Госдумы, также пройдут дополнительные выборы в местные органы власти в ряде муниципальных округов. Южноуральцы стали реже заниматься планированием расходов. Доля тех, кто ведет учет, сократилась с 78 до 67% за год. Это выяснил портал по поиску вакансий. Финансовой подушки безопасности хватит в среднем всего на 4 месяца. При этом почти у каждого четвертого вообще нет сбережений. Специалисты отмечают, что из-за экономической неопределенности многие отказываются от контроля финансов, предпочитая жить сегодняшним днем. При этом мужчины, граждане с высшим образованием и те, кто зарабатывает больше 100 000 рублей, все еще стараются держать финансы под контролем, а молодежь до 35 лет относится к этому гораздо проще. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 10-15 градусов выше 0, днем в четверг плюс 22-27.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю, 8-351-248-68.

0: планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Новоградский проспект, 62. «Пиастрелла».
2: Чувствуйте себя уверенно в любых условиях. Stank 500 – комфортный автомобиль с экономичным электромотором в городе и настоящий рамный внедорожник на природе. Все это объединилось в Stank 500 Techno Premium. В наличии за 7 299 тысяч у официального дилера Tank Reginas. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Reginas на Каширинах 141А.
3: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
4: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
5: Неофита. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 72-3903.
7: Знаешь, давно хотел тебе сказать... Ты...

Пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.

ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием, и статус моего сердца.

0: Погода.
1: По данным Яндекс Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 10-15 градусов выше 0, днем в четверг плюс 22-27.
0: Реклама на радио «Континенталь».

0: ЖК «Шишкин» легко начать.
1: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Крупа гречневая 1,5 килограмма 79 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 августа.
4: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
5: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38.
8: Выбирайте автомобиль? Тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки! С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. Хавейл Регинос на Свердловском тракте 5R.
9: Приложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Я Самсонова Наталья Анатольевна. Врач-невролог медицинского центра «Доктор Ост». Представляю вам новое решение для борьбы с хронической болью в спине. Биоимплант с использованием вашей собственной жировой ткани. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 225-62-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы 72-39-03.
12: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

0: Привет! Показывай новую квартиру.
1: С удовольствием. А вы когда переезжать будете?
0: Саша уже 5. Хотим квартиру побольше. Цены растут, маткапитала не хватает.
2: В Вишневой Горке хватит на трехкомнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
0: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Экосити». Ипотека от ПАО «Сбербанк». Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте nashtekodom.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Многие родители уверены, что ортодонт нужен только подросткам. Но первые нарушения прикуса можно заметить в детском возрасте. Я Костина Екатерина Владимировна, врач-ортодонт клиники City Smile. Веду прием взрослых и детей с 3 лет. На приеме я обращаю внимание не только на зубы, но и на вредные привычки, особенности дыхания и другие факторы, влияющие на развитие челюстей. Если вы замечаете, что что-то не так, не откладывайте консультацию. В раннем возрасте скорректировать аномалию и направить развитие значительно проще. Буду рада видеть вас в клинике City Smile.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Тянем?
6: Потянем.
7: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
8: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
9: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Вокзал, кафе, кино или больница – система наша всюду пригодится. Ведь даже там, где туалеты есть, на трон царем обычно не присесть. Облегчат в полном смысле вашу жизнь 3 действия. Нажми, протри, садись. Система чистых и безопасных туалетов.
12: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали. Окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
9: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
13: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
14: Финесте!
13: Линейки, пеналы, тетради.
14: Финесте!
13: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
14: Финесте!
13: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Финеста», улица Молодогвардейцев, 7.
15: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: День рождения Белого рынка. 7 лет на белом. 15 августа устроим пижамную вечеринку. Вас ждут специальные гости из Москвы, диджей-скрипач Марко Красса. Кавер-группа из Екатеринбурга, виновники. Музыка, танцы и, конечно, подарки. Надевайте свою самую стильную пижаму. Ждем вас 15 августа до 23.00 на Белом рынке. Тернопольская, 6. 18+.
1: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
2: На красивом, элегантном,
3: проходимом и компактном.
1: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
3: Семейный кроссовер «Джин-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 1 миллион 970 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
2: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: организации никогда не делают таких запросов. За год курсирования электропоезд «Ласточка» по маршруту Челябинск-Уфа-Дёма перевез 145 тысяч пассажиров, сообщает пресс-служба ЮЖД. Здесь напомнили, что новый беспересадочный маршрут стал итогом совместной работы правительств Челябинской области, Республики Башкортостан, Южноуральской и Куйбышевской железных дорог. Поезд из Дёмы курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям, из Челябинска по выходным и понедельникам. Состав востребован у южноуральцев. С июля этого года поездка стала еще интереснее. Пассажиры «Ласточки» могут посетить экскурсии в национальном парке «Зигальга» со скидкой. Сегодня на озере Увильды начался 6-й Кубок губернатора по парусному спорту. В этом году турнир впервые получил статус всероссийских соревнований. Продлятся они по 10 августа, пишут региональные СМИ. Помимо южноуральцев, участие примут спортсмены из Свердловской, Тюменской и других областей, Краснодарского, Пермского краев, Республик Татарстан и Удмуртия. В программе гонки среди детей и взрослых на разных классах яхт. Для юных участников также подготовили экскурсию в Карабаш. Организаторы Всероссийская и областная Федерация парусного спорта при поддержке правительства региона и Минспорта. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
2: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
0: Погода. По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 10-15 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 22-27.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Пустите, мне только посмотреть.
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Акция действует до 31 августа.
7: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю, 8-351-248-68.
8: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
9: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
10: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
11: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
12: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240-08-88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
13: В одном государстве дивном случилось напасть варикозная. Чудище варикоз не давал покоя жителям. Но клиника профессора Алехина без всяких хлопот дала отпор недугу проклятому. Клиника профессора Алехина. Спасение от варикоза. Комсомольский проспект, 88. Телефон 200-23-23.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: «Голос дорог».
1: Мы вновь приветствуем всех водителей и пешеходов. Программа «Голос дорог» на радио «Континенталь». Сегодня мы выбрали тему, которая касается будущих водителей. Поговорим обо всем, что связано с получением прав. С нами в студии старший госинспектор отдела регистрационно-экзаменационной работы Управления госавтоинспекции по Челябинской области Денис Ловчиков. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Прежде чем влиться в ряды водителей, необходимо отучиться в автошколе. Всем известно, каков порядок обучения и сдачи экзаменов и какие требования существуют к автошколам.
2: Автошкола должна иметь действующую образовательную лицензию и заключение соответствия учебно-материальной базы, установленным требованиям. Без этого к экзаменам в госавтоинспекции не допустят. Обучение может быть очным или смешанным. Теория онлайн, практика с инструктором. По итогам курса нужно сдавать внутренний экзамен, теория и практика, и получить свидетельство о профессии водителя. Потом можно лично обратиться в госавтоинспекцию и сдавать экзамен на получение права управления, либо сдавать на права в составе группы. Автошкола подает списки кандидатов в водители. В госавтоинспекции нужно сдавать теорию и практику. Теоретический экзамен проходит на компьютере. Нужно ответить на 20 вопросов.
1: А как в настоящее время сдают практический экзамен в госавтоинспекции?
2: Для категории Б и С проверка навыков в городе. Иногда часть экзамена может пройти на автодроме. Для мотоциклистов экзамен сдается на автодроме. На практическом экзамене за нарушение начисляются штрафные баллы. Если набрать 7 штрафных баллов, экзамен завершится и назначат пересдачу. При грубых нарушениях, например, создание аварийной ситуации с последующим вмешательством в органы управления, экзамен заканчивается сразу.
1: И сейчас всегда ведется видеозапись экзамена, да?
2: Да, ведется.
1: А если не удалось сдать с первого раза, что происходит в этом случае?
2: С первой по третью попытку срок пересдачи назначается с 7 до 60 дней, с третьей попытки и далее с 6 месяцев до 9 месяцев. Кроме того, можно выбрать любое подразделение для сдачи экзамена, независимо от места прописки.
1: Какие документы необходимы для получения водительского удостоверения впервые?
2: Для получения в госавтоинспекции понадобится паспорт, медицинская справка, свидетельство об окончании автошколы, письменное согласие законных представителей, если кандидату меньше 18 лет, СНИЛС и оплата госпошлины в сумме 4000 рублей.
1: Расскажите, пожалуйста, особенности обмена водительского удостоверения через портал госуслуг.
2: В нижней части экрана нажмите иконку «Услуги». В списке выберите «Получение прав». Заполните заявление, выберите отделение госавтоинспекции и время посещения. Оплатите госпошлину онлайн. Посетите подразделение госавтоинспекции, возьмите с собой паспорт, старое водительское удостоверение, справку о прохождении медицинской комиссии и получите водительское удостоверение. Размеры госпошлины в 2026 году составляют за национальное водительское удостоверение 4000 рублей, за международное водительское удостоверение 3200. Оплатить госпошлину необходимо до получения прав.
1: Скажите, пожалуйста, что нужно сделать при необходимости повышения водительской категории с Б, предположим, на С?
2: Необходимо пройти обучение в автошколе, получить свидетельство об обучении, сдать внутренний экзамен в автошколе, потом обратиться в подразделение госавтоинспекции для сдачи экзамена.
1: А как проходит обучение водителей трамваев, автобусов или троллейбусов? Сейчас очень развивается у нас общественный транспорт, поэтому интересно.
2: Необходимо пройти обучение, сдать внутренний практический экзамен в автошколе, получить свидетельство по профессии и в госавтоинспекции уже сдавать только теорию.
1: Как известно, самое лучшее – это профилактика. Расскажите, есть ли какие-то акции госавтоинспекции именно в профилактическом плане для водителей?
2: Да, такая акция имеется. Госавтоинспекция проводит профилактическую акцию «Начинающий водитель». При получении водительского удостоверения сотрудники госавтоинспекции рекомендуют соблюдать правила дорожного движения. Новички не всегда учитывают дорожную обстановку и погодные условия. Водители автомобилей, особенно мотоциклисты, забывают, что на скользкой либо влажной дороге тормоз. Тормозной путь автомобиля увеличивается в разы, а управление мотоциклом может выйти из-под контроля, особенно если за рулем человек, не имеющий опыта вождения. Не последнюю роль в управлении автомобилем играет культурное и вежливое вождение к другим участникам дорожного движения, в том числе с восклицательным знаком «начинающий водитель». Во избежание аварийных ситуаций на дорогах госавтоинспекция рекомендует молодым водителям до начала поездки оценить дорожную обстановку, выбрать безопасную скорость движения, соблюдать рядность движения и избегать излишних перестроений. Уважаемые водители, пользуйтесь ремнями безопасности, они созданы для вашей личной безопасности.
1: Дорогие друзья, это программа «Голос дорог» на радио «Континенталь». Мы говорим о получении прав и вернемся буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами, будет еще много интересного.
0: «Голос дорог». Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
3: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь август в «Планете Авто» получите льготу 25% на покупку семейного кроссовера «Теннет». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 10-15 градусов выше 0, днем в четверг плюс 22-27.
0: Реклама на радио.

0: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах. Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Орех грецкий в скорлупе всего 290 рублей за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
2: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Голос дорог.
2: Итак, мы возвращаемся в эфир. Это программа «Голос дорог» на радио «Континенталь». Говорим о получении прав, обо всем, что с этим связано. С нами в студии старший госинспектор отдела регистрационно-экзаменационной работы Управления госавтоинспекции по Челябинской области Денис Ловчиков. Скажите, пожалуйста, каковы особенности медицинской справки, которую нужно предъявить при получении водительского удостоверения впервые?
3: При получении впервые госавтоинспекции проводит регламентные проверки по медсправке, выданной в другом регионе. Если в регионе обслуживания подразделения РЭО госавтоинспекции, то запросы не делаются. Если медсправка выдана не в регионе обслуживания подразделения РЭО, делаются соответствующие запросы. Кроме того, в медсправке должны быть проставлены все отметки и печати.
2: А каких специалистов нужно обязательно проходить на медицинской комиссии перед получением прав?
3: Перед обучением в автошколе нужно пройти медкомиссию и получить справку. Врачи проверят, нет ли противопоказаний к управлению транспортными средствами. Нужно посетить терапевта, офтальмолога, психиатра, нарколога, невролога, отоларинголога. Для прохождения психиатра и нарколога нужно обратиться в диспансеры по месту жительства или пребывания.
2: А сколько действует медицинская справка?
3: Срок действия медицинской справки составляет 1 год. Если обучение затянется и срок истечет, медкомиссию придется пройти заново.
2: Стоит напомнить отдельно о том, что не нужно пытаться обмануть госавтоинспекцию, придя на экзамен со специальными устройствами, поскольку за это грозит серьезная ответственность. Давайте расскажем, какая именно.
3: При выявлении факта использования спецсредств в ходе сдачи экзамена, результат экзамена аннулируется. Человек допускается до повторного экзамена только через год.
2: Если уже есть водительское удостоверение иностранного образца, как получить в таком случае российский документ?
3: По федеральному закону номер 196, если национальный язык в стране русский, то сдается только теория. А Южная Осетия, Абхазия обмениваются без экзаменов, но только в МРЭО на Харлова 20. Киргизия, Казахстан сдают только теория. Все другие страны проходят обучение, свидетельство, теория, практика. Если Белоруссия, следовательно, без экзамена с госпошлиной, но делается запрос о подтверждении наличия водительского удостоверения.
2: Теперь давайте осветим такую тему, с какого возраста можно сдавать на водительское удостоверение.
3: Минимальный возраст для получения прав зависит от категории транспортного средства. 16 лет для мопедов категории М и легких мотоциклов под категорией А1. 18 лет для мотоциклов категории А, легковых автомобилей категории Б и грузовых автомобилей категории С. 21 год для автобусов категории Д, а также для категории трамвай и троллейбусы. Важный нюанс. Учиться в автошколе на категорию Б и С можно с 17 лет. Получить само удостоверение разрешается только по достижению совершеннолетия. Для категории с прицепом БЕ, СЕ, ДЕ требуется не только обучение и экзамен, но и не менее года стажа вождения по основной категории без прицепа.
2: Мы поговорили о том, как получить водительское удостоверение, но если человек уже обрел этот документ, начинается самое сложное на дорогах. Известно, что госавтоинспекция уделяет большое внимание молодым водителям с опытом менее 2 лет. Есть ли данные об аварийности с участием таких водителей?
3: По итогам 6 месяцев 2026 года, в первый год управления транспортными средствами зарегистрировано 57 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 70 человек получили ранения. Во второй год управления данные показатели составили 42 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека погибло и 60 человек получили ранения. Также значительные характерные отличия ДТП, совершенные по вине начинающих водителей, в населенных и вне населенных пунктах за 6 месяцев 2026 года зарегистрировано 81 дорожно-транспортное происшествие по вине начинающих водителей, в которых 2 человека погибло и 95 человек получили ранения. В вне населенных пунктах данные показатели составили 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибло и 35 человек получили ранения.
2: Чтобы обратить внимание людей, которые недавно выехали на дороги общего пользования, получив права, давайте расскажем об основных нарушениях, которые совершают молодые водители.
3: Основные нарушения – это несоблюдение очередности проезда, несоответствие скорости конкретным условиям и превышение установленной скорости, неправильный выбор дистанции и бокового интервала.
2: Ну что ж, дорогие друзья, мы сегодня поговорили о получении прав, о том, как ведут себя молодые водители на дорогах, обратились к ним, чтобы все было безопасно. С нами в студии был старший госинспектор отдела регистрационно-экзаменационной работы Управления госавтоинспекции по Челябинской области Денис Ловчиков. Спасибо вам большое.
3: Спасибо, до свидания.
2: Что ж, это была программа «Голос дорог». Берегите себя, удачи в пути, всем счастливо.
1: «Голос дорог».

0: ФРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна с солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

сохраним друг друга. Из-за того, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: или звоните 216-34-34.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Челябинске директора коммунальной организации осудят за хищение свыше 1 000 000 рублей. И в регионе прогнозируют новую волну активности клещей. В столице региона гендиректора управляющей компании УКИКО будут судить за хищение у жителей свыше 1 000 000 рублей. Прокуратура региона утвердила обвинение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. По версии следствия, с ноября 2024 по ноябрь 2025 компания, которая тогда несла ответственность почти за 560 многоквартирных домов в Челябинске и по области, фактически не оказывала услуг по содержанию и ремонту зданий. При этом жильцам присылали квитанции об оплате и на счета организации перевели более 1 000 000 рублей. Этими средствами директор распорядился по своему усмотрению. Сам обвиняемый вину не признал. Дело рассмотрит Советский районный суд. На Южном Урале прогнозируют вторую волну активности клещей. В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили, что первый пик пришелся традиционно на май и июнь. Однако в августе и сентябре паразиты снова могут напасть, поскольку появляются на свет их новое поколение. Кроме того, в эти месяцы постепенно становится прохладнее, что благоприятно для их жизнедеятельности. В случае укуса врачи рекомендуют аккуратно удалить кровососа с помощью пинцета, вместо обработать антисептиком и ехать к врачу. По возможности нужно привести и самого клеща в герметичной емкости для анализа на инфекции. Наибольшее количество выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, в этом году отмечено в Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Снежинске. Об этом сообщает информагентство «Первое областное» со ссылкой на Минобрегиона. 99 ребят получили высшую оценку в столице региона. В городе металлургов таких экзаменуемых оказалось 16, в Миассе и Снежинске 9 и 8 соответственно. По несколько выпускников, сдавших экзамены на 100 баллов, есть и в других муниципалитетах, среди них Копейск, Кыштым, Озерск и еще несколько городов. Высшие баллы школьники получали по биологии, географии, информатике, литературе и другим предметам. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
3: Выбирайте автомобиль? Тогда вам к нам. И точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 10-15 градусов выше 0, а днем в четверг плюс 22-27.

0: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

остался как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 10-15 градусов выше 0, а днем в четверг плюс 22-27.

звучали громко чайки и не случайно. А причалы бьются волны, как на чаке, и нас с тобой они качали.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, успех зависит от точности. Один хорошо продуманный шаг окажется полезнее десятка поспешных решений. Тельцы. Привычные дела могут принести неожиданное чувство удовлетворения. Цените силу постоянства. Близнецы. Звезды обещают благоприятный день для поиска новых знаний. Пополняйте запас идей. Раки. Доверие к близкому человеку поможет снять внутреннее напряжение. Не пытайтесь справиться совсем в одиночку. Львы. Окружающие будут внимательнее обычного прислушиваться к вашим словам. Используйте это мудро и деликатно. Девы. Удачный момент наступит тогда, когда вы перестанете искать идеальный вариант. Весы. Неожиданный поворот событий подтолкнет вас к полезному переосмыслению. Перемены приходят тогда, когда нужно. Скорпионы. Ваша наблюдательность поможет вовремя заметить важную закономерность. Соединяйте отдельные факты. Стрельцы. Пора расширять личные горизонты. Позвольте себе выйти за пределы привычного круга интересов. Козероги. Терпение принесет больше пользы, чем попытки ускорить события. Доверяйте естественному ритму. Водолеи. Необычная идея заслуживает второго взгляда. Не отвергайте ее только потому, что она отличается от привычных решений. Рыбы. Сегодня вас вдохновит красота обычного дня. Гармония рождается из внимания к настоящему. Находите смысл в простоте.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Челябинске произошел крупный пожар на складе алкогольной продукции, и на Южном Урале начался конкурс на логотип к 100-летию Магнитогорска. Сегодня в Челябинске загорелся склад алкоголя под открытым небом. ЧП произошло на площадке у дома 97 по улице Игуменко. Вспыхнули бутылки со спиртным, сообщает портал 74.ru со ссылкой на региональное управление МЧС. Была угроза распространения огня на соседнее двухэтажное складское здание. На место направили 24 огнеборца и 6 спецмашин. Тушение осложняло то, что единственный гидрант расположен в 400 метрах от места происшествия. Площадь горения составила порядка 200 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал. Этот же склад вспыхнул в августе прошлого года. Тогда все было серьезнее. Площадь пожара превышала 2000

0: Вековой юбилей город отметит в 2029 году, но уже сейчас начат сбор предложений. Их ждут как от самостоятельных авторов, так и от творческих коллективов. В логотипе обязательно должны быть два элемента – цифра 100 и название города. Кроме того, дизайн должен оставаться читаемым в любом масштабе, от небольшого значка до крупного плаката. Отправлять свои эскизы можно на электронную почту до конца августа. Адрес размещен на сайте мэрии. Глава города Сергей Бердников отметил, что это не просто творческий проект, а возможность внести вклад в историю Магнитки. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
0: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 10-15 градусов выше 0, днем в четверг плюс 22-27.
1: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 10-15 градусов выше 0, днем в четверг плюс 22-27.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Ты живешь, будто не

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

расскажу про нас всему свету. Как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя.

Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

что оставим после чувства, будто никого никогда так не полюбишь. И пускай я точно знал, в твоей любви я буду гостем, если в прошлом это все.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

Если бы не ты, то я дарил бы сейчас цветы, пока ты где-то там с другим, потом тебя я не забыл.

Навеки, но не поменяйся в словах. Мне не то чтобы хрену, просто кругом голова. Меняйся в мимике, но не поменяй мне себя. Можешь больше не звони, буду видеть тебя во снах. Смертоносно.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.